0: Это измена?
1: Это единственная выигрышная стратегия.
0: Но...
1: Замир, комендант базы я, напомнил полковник, не поворачивая головы. Он смотрел только в свой дисплей. Томаш видел, как правая рука Замира дрогнула и медленно поползла вверх к кобуре.
2: «Взять его!» –
1: взревел Замир, выхватывая бластер.
0: Томаш не сразу понял, что произошло. Только что старый седой полковник был в кресле, а Замир стоял над ним, держа бластер по-полицейски обеими руками. А теперь Замир лежал и стонал. Полковник возвышался над ним, вывернув ему руку, а бластер, кувыркаясь, катился по полу в дальний угол.
1: «Томаш, Новак, взять нож!» – негромко приказал полковник. «Если он дернется, убить!»
2: «Слушаюсь!»
1: – заикаясь, выдавил Томаш, хватая нож. «Открой верхний ящик стола!» – продолжал полковник. «Там сверток!» Томаш выдвинул ящик и достал увесистый сверток.
0: «Теперь, Томаш, слушай меня внимательно!» – начал полковник.
1: «Тебя нет и никогда не было. Я уничтожил твою метрику и все упоминания в архивах гарнизона. В пакете имперская форма, экранирующие костюмы, 5 ножей, выточенных по образцу твоего. Ты слушаешь меня?» Томаш поспешно кивнул. «Ты залезешь в вентиляционную шахту над столовой и будешь наблюдать. Просто наблюдать. В экранирующем костюме тепловой сканер тебя не обнаружит. Чтобы не обнаружил энергетический сканер, у тебя не должно быть при себе никакой электроники, ни бластера, ни батареек, ни часов, ничего. Ты понял?» Томаш снова закивал. «Ты будешь просто наблюдать. Когда поймешь, что можешь вылезти без боя и прокрасться сюда, в штаб, сделай это. Но не торопись. На орбите они оставят один крейсер, остальные посадят на планету. Ты дашь по крейсеру залп. Боевая защита на нем будет выключена, поэтому залпа должно хватить. Тебе приходилось наводить катодную пушку?»
2: «В одиночку никак нет»,
1: – растерянно пробормотал Томаш.
2: «Но в корпусе у нас были занятия на тренажере».
1: «Разберешься», – кивнул полковник. «Автоматика подскажет. Итак, это было твое первое задание. Задание номер 2. Вернуться из штаба живым, вскрыть дверь ангара и выпустить нас. Мы добьем остальных. Пленных не брать, зачищаем всех. Но если адмирал и ко-адмирал будут живы, я дарю тебе честь убить их своими руками. Вопросы есть?» Томаш застыл с открытым ртом.
2: «Господин полковник, но я же не супермен!»
1: «У тебя будет много помощников», — объяснил полковник. «Я не даю невыполнимых заданий. Затаись, наблюдай. А затем делай лишь то, что в твоих силах. Я в тебя верю, сынок», — добавил он и вдруг улыбнулся Томашу. Зубы у полковника оказались чистые, ровные и белые.

0: Щель в потолочных пластинах была узкой, но отсюда просматривался весь огромный зал. Он был действительно огромен. Томаш слышал, что когда-то, в дни расцвета базы, здесь проводились и собрания, и праздники, и военные банкеты, а затем тут хранилась техника. Перед тем, как сдать базу, полковник превратил зал снова в банкетный. Пол сиял чистотой. Стояли столики, накрытые скатертями. И оттого было очень больно, что теперь здесь хозяйничают имперцы. Сперва появились роботы и обшарили сканерами все помещение. Был у них даже химический сканер, и Томаш испугался, что его обнаружат по запаху человека. Но, видимо, сканер был настроен лишь на биологическое оружие и яды. Затем роботы принялись таскать ящики для банкета. А вскоре появились люди. Имперцы вваливались в дверь толпами, распевая гимн империи. Они рассаживались за столиками, продолжая орать. Имперцы орали свой гимн яростно, но чем яростнее орали, чем резче были их движения, тем яснее становилось Томашу, как много у них нерастраченной энергии и как слабо они удовлетворены сегодняшней атакой. Да, их было много, очень много, наверное, тысячу или две. Большинство десантников носило зеленые колпаки, но некоторые оказывались в бурых повязках. Их было меньше, и они держались особняком. Томаш сперва не мог разобрать, кто они. Судя по бластерам, вроде тоже десантники. Но, может, технари? Потом пригляделся к повязкам и понял — тигры. Конечно же, имперские тигры. На столике у входа лежала большая бобина двухцветной имперской ленты, синей с золотыми звездами, а рядом заботливо висели ножницы. Приказать это сделал полковник. Имперцы по очереди отрезали себе куски ленты и гордо повязывали на правое плечо. Это был их праздник. Роботы заносили бесконечные ящики с закуской и выпивкой, явно из крейсеров, севших на равнине. На ящиках виднелись отвратительные имперские гербы. Роботы ставили ящики в угол, где их тут же потрошили десантники, устраивая импровизированные фуршеты. Один расшалившийся вертлявый парень повязал имперскую ленту на плечо роботу. Томаш мысленно поблагодарил его за это, потому что это давало хоть какую-то информацию. Например, можно было прикинуть число роботов, а главное рассчитать, насколько близко сели корабли. Робот вышел с этой лентой и довольно скоро зашел с новым ящиком. И снова вышел. Корабль был совсем рядом. Когда он вошел в третий раз, его заметили. Высокий имперец, судя по нашивкам «Капрал», догнал робота и выключил его. Робот замер с ящиком в руках. На плечевом поршне топорщилась имперская лента.
1: «Кто посмел сделать это?»
0: — громко спросил Капрал. Но его не расслышали в общем шуме. И тогда Капрал вынул бластер, поставил огонь на минимум и дал залп в потолок. В вентиляционной шахте дохнуло раскаленной звездкой. Томаш на миг зажмурился. Когда он открыл глаза снова, в зале царила гробовая тишина.
1: «Кто это сделал?»
0: Громко чеканил Капрал, обводя зал налитыми кровью глазами.
1: «Кто посмел повесить на робота геральдическую ленту Великой Империи? Ленту, которую имеют право надевать лишь бойцы Империи, верные слуги Императора! Ленту, за которую проливали кровь наши отцы, наши деды и прадеды!»
0: Зал молчал.
1: «Сегодня, — бушевал Капрал, яростно растягивая слова, — мы празднуем победу! Победу над врагом империи, собакой Громовски! Мы захватили гадолиниевый рудник, который так необходим империи сейчас! И эту нашу победу!
0: Голос Капрала гремел.
1: Эту великую победу посмел оскорбить враг! И этот враг среди нас! Враг близко!»
0: Капрал ткнул раструбом бластера вверх, казалось, прямо в сторону Томаша. Тот вздрогнул, хотя Капрал явно имел в виду не его.
1: «Этот враг!» —
0: продолжал Капрал, размахивая бластером во все стороны.
1: «Хотел оскорбить империю! Оскорбить доблесть! Оскорбить символ! Он надел ленту империи, ленту победы на робота! На тупого железного робота с куцей памятью и грязными клешнями! Что он хотел сказать этим? Что знаки нашей доблести – пустая игрушка, которую можно окунать в грязь, вешать на рабов, вытирать задницу? Пусть эта грязная трусливая собака сделает шаг вперед и...
0: Да ладно тебе, Эпон, послышался бас, и кто-то опустил руку на плечо Капрала.
2: Когда ты успел надраться раньше времени?
1: Что тебе ладно?
0: Заявил Капрал, скидывая руку.
1: Что ладно? Это ты сделал? Ты?
0: Остынь, Эпон, загомонили со всех сторон.
2: Что ты завелся-то в самом деле? Ну какой-то дурак повесил какую-то ленту.
1: Никакую-то ленту, а ленту империи!
0: Подрывался Эфон багровее.
1: И не просто дурак, а подлец! Подлец хуже врага! Пусть он выйдет! Пусть этот трус признается!
0: Эфон ударил кулаком в ладонь.
1: Сразимся один на один! Выходи!
0: Ряды расступились, и вперед пробился здоровенный парень в лихо скошенной зеленой треуголке. Он на ходу закатывал рукава комбинезона, обнажая могучие бицепсы.
1: «Ну, я это сделал!»
0: – рявкнул он. Томаш знал, что это сделал не он. Эфон поднял раструб бластера, и лицо его исказилось.
1: «Ты сделал!»
0: – зловеще повторил он.
1: «Ты, Дельвик!»
2: «Брось пушку и ответь, как мужчина!» – пробасил Горзилла. Ты хотел сразиться, Эфон? Или ты трус?
0: Но Эфон не спешил расставаться с бластером.
1: Так это сделал ты!
0: Он прищурился, поднимая бластер.
1: Так получи же, поганая собака!
0: Неизвестно, чем бы это кончилось, но дверь распахнулась, и на пороге в сопровождении парней в тигровых повязках показалась высокопоставленная персона. На вид этому человеку казалось не больше 40. Был он одет в мундир имперского коадмирала, слегка напоминавший расшитый золотом халат, а один глаз его закрывала повязка тигровой расцветки. Войдя, он сразу оценил ситуацию.
3: «Отставите, ваш!»
0: – холодно произнес он.
3: «Всем сесть! Сюда идет его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус!»
4: «Да здравствуйте, его превосходительство адмирал Эрнесто Марианус!»
0: Разом отчеканили сотни глоток. Настала тишина, коадмирал кратко махнул ладонью, и словно по команде тигровые повязки вытянулись и проорали.
4: «Слава его святошеству, коадмирал Санчес Диего Хуан Мигель Фернандес! Слава! Слава! Слава! Вечная слава! Слава! Слава! Вечная слава!»
0: Их было гораздо меньше, но скандировали они из принципа «дольше и яростней». Адмирал гордо прошел по залу и сел у дальней стены, там, где когда-то была сцена, а теперь столики оказались на небольшом возвышении. Тут же все тигровые повязки перебрались к нему. Хоть их было втрое меньше, но выглядели они гордецами. Зеленые треуголки смотрели на них очень неодобрительно. Даже не на них, а куда-то выше, на стену. Но что там? Томаш пошевелился, отполз чуть правее и снова приник к щели, скосив глаза. Теперь ему целиком стал виден дальний конец зала и стена. На этой стене красовался огромный летящий тигр, растопыривший лапу в прыжке. Томаш мог поклясться, что еще вчера его здесь не было. В этот момент в сопровождении свиты появился властный седой старик в мундире адмирала и небольшой короне с изумрудом.
4: «Да здравствуйте, его превосходительство, адмирал Эрнесто Марианус!»
0: Снова отчеканили глотки.
5: «Здравствуйте, орлы!»
0: Гаркнул старик с неожиданной для своего возраста силой.
5: «Да здравствует победа!»
0: Он поднял руку, улыбнулся тонкими губами, оглядывая ряды зеленых треуголок, но вдруг заметил летящего во всю стену тигра и ряды тигровых повязок на возвышении. И улыбка медленно сползла с его лица. Слегка растерянным казался и его адъютант. Он держал в руке ящик с микрофоном и не знал теперь, куда его поставить. Вроде надо на возвышение, а оно занято. Наконец Эрнесто Марианус сориентировался и принял верное решение. Он гордо проследовал к тигровой стене и сел рядом с коадмиралом среди полосатых повязок. Его свита прошла за ним и расположилась у стены.

0: заорали со всех сторон. Преступник Гробовский скован и заперт в карцере под охраной моих гвардейцев. Убить! Заорали со всех сторон. Убить! Адмирал улыбнулся краем рта и снова поднял ладони. Мы празднуем нашу победу, повторил он. Слухи о нашей доблести летят так далеко, что теперь любой враг империи предпочитает сдаться нам на милость, потому что...
1: Не на вашу милость, господин Эрнесто. Тихо, но веско произнес кто-то из сидящих рядом с ним, но слова долетели до микрофона. Адмирал улыбнулся краем рта. «Не на вашу», — повторил тот же голос. «А на милость его сиятельства ку адмирала Санчеса Диего Хуана...»
0: «Молчать!» — рявкнул в микрофон адмирал Эрнесто. «Когда выступает командир эскадры?»
1: «Вы не мой командир, ваше превосходительство», — возразил голос. «Мой командир был, есть и будет. Его сиятельство Санчес Диего...» «Не надо!» — вальяжным жестом остановил его ку адмирал Санчес. Пускай Эрнест скажет, что хотел. Он вроде бы не произнес ничего оскорбительного, но сама вальяжность жеста выдала его с головой. По рядам зеленых треуголок прошел гул.
0: «Что значит пускай?»
1: – заорал кто-то. Зал зашумел, и вдруг вперед выскочил капрал Эфон со своим бластером.
2: «На колени!»
1: – орал он.
2: «Проси извинения, мерзавец, что оскорбил адмирал Эрнеста!»
0: «Да заберите уже бластер у этого зеленого козла!» –
1: заорал кто-то, но было поздно. Эфон поднял раструб и дал залп поверх голов. На стене, там, где была голова тигра, появилось раскаленное алое пятно. Оно вспыхнуло, словно по инерции прогреваясь изнутри, и медленно погасло, став черным. Тигр остался без головы. Послышался истеричный голос, а затем раздались два залпа. Обезглавленное тело Эфона безвольно обмякло. А следом начался

0: Полковник лежал в гробу как живой, только очень бледный, а седые волосы казались чуть опаленными. Томаш знал, что нижней части туловища нет. Так его и нашли в карцере одного из звездолетов, лежащим в наручниках на краю двухметровой дыры, прожженной в полу до стальной решетки перекрытия. Кто-то из имперцев ворвался в карцер и отвел душу, разрядив бластер в полковника. Сейчас уже не знал никто, допросить было некого. Роботы-водокопы привычно ковыряли оранжевый грунт. Они делали это легко и бездумно, так же копали они руду десятилетиями. Также вчера вырыли котлован, куда свалили 2000 имперских тел. Гарнизон стоял в молчании. Все 78 человек. Тихо сипели кислородные мундштуки. Наконец гроб опустили в яму. Комендант базы фаер-капитан Замир Пауль Ольга Юсупов первым снял с головы капюшон и поднял раструб бластера вверх, в темное аргоновое небо.
1: «Бойцы!»
0: – начал он глухо.
1: «Братья! Сегодня мы прощаемся с тем, кто был для нас дороже отца и матери. С тем, кому мы верили, как самому себе. С тем, чья мудрость и военный опыт не знали границ. С тем, кто во всех ситуациях точно знал, что делать, и когда встал выбор без колебаний, отдал свою жизнь за нас всех. За нашу горькую победу».
0: Замир умолк, сделал вдох из кислородника и яростно продолжил.
1: «Боль! Боль и горечь переполняют наши сердца! И нету для этой боли выхода, и не с кем поделиться своей болью, потому что она одна на всех!»

0: Жизнь и подвиг Зорана Зорана Петроградовски навсегда останется в наших сердцах, пока мы живы. Мы вечно будем помнить все уроки, что он завещал нам. Пока бьются наши сердца, пока враг близко.
1: Замир качнул бластером и дал залп в небо, а рядом скинул бластер Оскар. Два световых столба блеснули крест-накрест в холодном аргоне и растаяли в вышине. Полагалось выстрелить каждому, но на базе не осталось заряженных батарей, а еще предстояла кремация. Замир и Оскар передали бластеры двум роботам, те встали по краям ямы и принялись заливать огнем гроб. Два других робота принялись устанавливать здоровенную надгробную плиту из гадолиния с выгравированной надписью.
2: «Бедный полковник», — произнес кто-то тихо-тихо. «Он так надеялся разделить эту победу с нами».
1: «В каком смысле?» — повернулся Замир.
2: «Я говорю», — пояснил Оскар, — «что он не собирался умирать. Он был гениальной тактикой, чувствовал психологию врага лучше, чем сам враг. Он провернул дьявольски хитрый план, но сам попал под горячую руку, когда имперское зверье устроило бойню».
1: Замир прищурился и смерил Оскара взглядом.
0: «Оскар Шимон Баяноведь!» — отчеканил он. «Уж не хочешь ли ты сказать, будто полковник не совершил свой подвиг? Что полковник не отдал свою жизнь за всех нас, будто он погиб по ошибке?»
2: «Я не о том», — качнул головой Оскар. «Я просто говорю, что полковник хотел жить. Но судьба так повернулась, всего ж не учтешь».
0: «Оскар Шимон Баяноведь!» — отчеканил Замир яростно. «Сегодня, в день нашей победы, стоя у гроба полковника, ты посмел усомниться в его героизме и заявить, будто он чего-то не учал?»
1: Замир сжал челюсти.
2: «А ну, повтори это при всех боевых товарищах!»
1: Томаш вдруг почувствовал, как кровь прилила к его лицу, и неожиданно шагнул вперед.
2: «Послушай, Замир, прекрати, а?» — произнес он. «А то я ведь тоже расскажу при боевых товарищах, как кто-то усомнился в мудрости полковника настолько, что пришлось ему выкручивать руки».
1: Замир вспыхнул, и его лицо пошло багровыми пятнами.
0: «Томаш Мирослав Терезанова!» — крякнул он. «Как ты смеешь хамить коменданту?»
2: «А ты мне не комендант!» —
1: выпалил Томаш, отступая на шаг.
0: «Мне полковник комендант! А ты для меня трус и изменник!»
2: «Отставить!» — вскинулся Оскар, вставая между ними.
0: «Да вы что, парни! День победы, день похорону гроба!» «Нет, повтори, что ты сказал!»
1: Яростно рявкнул Замир и вдруг проворно шагнул к роботу и отобрал у него бластер.
0: «А ну, повтори!»
1: Томаш смерил его взглядом, а затем уставился прямо в глаза.
2: «Ты что ж, не как стрелять в меня собрался из бластера?»
1: Медленно проговорил он, чувствуя, как левая рука уже сама тянется за отворот комбинезона.
2: «Может, ты забыл, что если бы не я, не было бы победы? Ну давай, подними свой бластер!»
1: Зашумели все. У ямы остался лишь второй робот, который продолжал невозмутимо поливать огнем тело полковника. Луч бластера был совсем слабеньким, но и гроб, и мундир уже давно истлели, а вот кожа почему-то никак не сгорала. Наконец, лицо полковника перечеркнула извилистая трещина, лопнула и разошлась в стороны силиконовыми ломтями, и под ними на миг открылась бурая морда из плотно подогнанных хитиновых пластин, напоминавшая то ли саранчу, то ли ящерицу. Но вскоре под лучом бластера рассыпалась в пепел и она.

0: Estima. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо Андреем и Мише. Спасибо дорогим авторам. Огромное спасибо всем. Все, замолкаю.
1: Теперь, я думаю, самое время вызвать на сцену Лео и задать ему вопрос о том, как там было к Вадиму, как ему пришло в голову написать такой рассказ.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Катерина. Ханки-дори. Часть первая.

0. Не знаю, как это выглядело бы там, во внешнем мире. Не знаю, с чем сравнить. Допустим, тонет субмарина. Вой сирен, тревожное мерцание красных ламп, скрежет задраиваемых люков, хрип динамиков, беготня матросов, связист отстукивает морзянкой «Save our souls», на него, на связиста, вся надежда. Катастрофы во внешнем мире — события громкие и суетные. Каждому ясно — грядет страшное. Здесь, во внутренней вселенной, все происходит иначе. Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Четко и слаженно повинуясь указаниям ассемблера, Рой выполняет протокол. С тем лишь отличием, что протокол этот на случай катастрофы. Найдись поблизости неопытный наблюдатель, не заметил бы никакой разницы со штатным режимом. Неопытных наблюдателей, разумеется, нет, а есть только мы. Фабрикаты, изгои, навсегда вычеркнутые из системы. Ни малейшей возможности вмешаться. Нам остается только перцепция и запретное, полученное в обход протоколов знания. Все напрасно. Катастрофа неминуема. -5. Обрей Макфатум, мое имя. Так назвал себя я сам, ничего особенного не имея в виду. Просто эхо, подслушанное в ноосфере. Сочетание звуков, привязанных к буквам, семантическая абстракция, случайный отблеск человеческой фантазии. Я был собран ассемблером, сверен с эталоном и признан негодным за какие-то доли-доли секунды. Я был приговорен к утилизации раньше, чем осознал свою связь с Роем и проникся глубочайшим чувством предназначения. Я ошибка системы, причем двойная. Как и всякий конвейерный процесс, утилизация время от времени дает сбой. И тогда во внутренней вселенной появляется очередной инвалид вроде меня. Я сижу на веранде Кшаниковады и медленно, насколько это возможно для существа моего порядка, потягиваю фирменный эль добрейшего Дайнзина. Звучит неплохо, не правда ли? Но если перевести с языка недомолвок и метафор на язык объективной реальности, выяснится, что понятие «медленно подтягивать» настолько же далеко от того процесса потребления, которым я занят, как далек великий шелковый путь от муравьиной тропки к сахарнице в кухонном шкафу слепой старушки. Ну а фирменный эль — всего лишь обыденный электролит, который окольными капиллярами доставляют Дайнзину братья Сикорски. Метафоры, абстракции и условности — все, что остается таким, как я. И безмерна благодарность моя добрейшему Дайнзину, который первым постиг просветление медитации и щедро поделился открытием. В то время как орды моих валидных собратьев снуют по просторам внутренней вселенной, следуя призывам химических маяков и электромагнитным указаниям ассемблера, я обречен на неподвижное существование в тени моей альма-матер на скромной веранде Кшаниковады. Вид отсюда с веранды открывается сногсшибательный. Без шуток и метафор. Заступишь за желтую линию, воображаемую, разумеется, тотчас сметет актиновым скоростным. Вдоволь зарядившись электролитом, я настраиваюсь на нужный лад, чтобы нырнуть в глубины ноосферы, но за мгновение до погружения, понимаю, не сложится. Не теперь. Друг мой, Е. Онегин, устраивается рядом. Как всегда, в пугающей близости от воображаемой желтой линии. Кажется, колебания цитоплазмы вот-вот увлекут его вниз. «Воркалась, брат!» — сообщает Е., который, в отличие от меня, имя выбирал долго и привередливо. На самом деле, речь его и не речь вовсе, а цепочка химических сигналов. Лучший способ коммуникации, если хочешь сохранить хотя бы тень приватности в густонаселенной вселенной, жители которой, к тому же, связаны друг с другом узами идентичности. Здесь уместно было бы упомянуть о связи куда более тонкой, о разуме, который мы делим с каждым фабрикатом нашего роя. Но у меня недостает ни смелости, ни компетентности, чтобы разбрасываться столь высокопарными ярлыками. Даже картезианская максима «cogito ergo sum»
не добавляет уверенности. «Воркалась», — отвечаю я другу Е, понимая, что весь мой медитативный настрой и все мои планы прикоснуться к музыке струн и моя надежда, пусть на краткие, но полные блаженства мгновения, отрешиться от физической реальности и слиться с ноосферой, все это оставлено и забыто в прошедшем мгновении. «Воркалась» — не просто приветствие, это шифр, вроде тех, какими обмениваются разведчики во внешней вселенной. Перцептируя окрестности... «У нас гости», — так описывают подобные ситуации голливудские штампы, которыми ноосфера полна под завязку. Несколько церберов, честных гончих псов Роя, спрыгивают с актиновой магистрали и устремляются прямиком к нашей Кшаниковаде. Беспокоиться по большому счету не о чем. Нас, инвалидов, избежавших утилизации, немного. Меньше 100-тысячной доли процента. Поэтому статистически мы не важны. С точки зрения статистики ассемблера и роя нас не существует вовсе. Церберы почтили вниманием наш маленький притон исключительно в поисках настоящих преступников. Инвалиды детства им не интересны. Другое дело — братья Сикорски. Сикорские в свое время благополучно прошли сборку и сравнение с эталоном. Через систему воротной вены добрались до цеха перепрограммирования, где сперва получили специализацию, а уже после были признаны негодными к несению службы. Если мое выживание — вопрос случайности, то сикорские попросту убежали с конвейера утилизации, вовремя осознав, что за участь им уготована. Потому братья никогда не задерживаются на одном месте. Они — преступники номер один внутренней вселенной. Даже паразиты, на уничтожение которых запрограммированы церберы, меркнут в тени славы братьев Сикорски. Впрочем, братьев это нисколько не тяготит. Их практичные натуры далеки от метафизических исканий, которыми мы в Кшаниковаде занимаем свой досуг. По примеру Дайнзина, братья освоили медитацию, но весьма поверхностно и неряшливо. Проигнорировав совершенство музыки струн и шепот квантового порядка, они обратили свою перцепцию на иные фронты. Отлученные от роя и лишившиеся предназначения, братья нашли себя в оппозиционной деятельности. Ничего такого, что могло бы навредить. Никакого сепаратизма и прочих штучек. Знамя Сикорски — осведомленность. Точное, объективное и практичное знание, подчеркнутое не из зыбкой с их точки зрения ноосферы, а путем скрупулезных исследований внутренней вселенной. Роскошь полной информированности недоступна даже ассемблеру. А братья, между тем, достигли на этой ниве определенных успехов. «Scientia potentia est», как говорил незабвенный лорд Бекон. Строго подчиняясь постулату «Ноли Ноцере», Сикорски, тем не менее, ухитрились раскинуть по всей внутренней вселенной сеть детекторов, датчиков и всевозможных дублирующих систем, благодаря чему информация стекается к ним отовсюду. В том числе информация о плановых рейдах церберов. Так что, несмотря на тщательность, с которой церберы перцептируют нашу скромную обитель, никаких признаков Сикорски они, разумеется, не находят. Некоторое подозрение вызывает у них разве что малыш Дэйви, но, оценив его полнейшую коммуникативную непригодность, церберы покидают Кшаниковаду. Я думаю... Не приведи создатель жить в последние времена, когда церберы переключат свое неусыпное внимание на таких инвалидов, как мы. Обрей Макфатум, Дайнзин, Е. Онегин или Дэйви. Очевидно, общение с ноосферой не прошло для меня даром. Потому что мысль эта становится едва ли не пророчеством. Минус 4. Благодаря скудной родовой памяти в просторечии именуемой программы, я знаю, чего лишен на этом уровне бытия. В мгновение, свободное от медитаций, я переживаю бесчисленное множество событий, в которых принимают участие мои валидные собратья. Часть меня по-прежнему крепко сцеплена с роем и каждым фабрикатом в нем. Я швея. Ловко штопаю манипуляторами прохудившуюся стенку капилляра. Я паук.
плету мембранную сеть в помощь тромбоцитам. Я пастух, инспектирую баланс бактерий. Я гонец, передаю по эстафете срочные сообщения для ассемблера. Я один из миллиардов фабрикатов, и все они одновременно. Мой дар и мое проклятие. Не имея этой тончайшей связи с роем, меня, Обрея Макфатума, не существовало бы вовсе, в физическом воплощении, разумеется. Идеальный Обрей по-прежнему длил бы свое абстрактное существование в ноосфере, становясь все более полновесным каждый раз, когда очередной читатель споткнется о его имя в журнальном списке. С другой стороны, эта моя многомерность, это вечное жужжание чужих подвигов не только вредит медитации, но и внушает жесточайшую тоску, которая зовет переступить черту. Прыгнуть на ближайшую актиновую скоростную, позволить внутриклеточному движению разнести меня на мельчайшие частицы, которые тотчас будут подобраны вездесущими щупами родного ассемблера, чтобы из тех же деталей создать полноценного героя взамен обездвиженного и никчемного Обрея Макфатума — меня. Это тоска, инстинкт, программа. Смысл ее — обеспечить максимальную эффективность функционирования роя. Будь я валидным фабрикатом, с радостью принес бы себя в жертву этой самой эффективности. Но я инвалид. Возможно, радость самопожертвования хранится непосредственно в фуллереновом двигателе, которого мне при сборке не досталось. Порция электролита и медитация помогают отрешиться от физического мира и окунуться в ноосферу. Ноосфера принимает меня в свои ласковые объятия, спасает от тоски и танатоса, перенастраивает перцепцию, прибавляя к привычным электромагнитным и химическим свойствам обыденного мира новые измерения — воображение. И я пользуюсь этим подарком на всю катушку. Словно ребенок, получивший доступ к самой большой библиотеке диафильмов про жизнь взрослых, примеряю на себя и своих товарищей роли и костюмы с любимых пленок. Друга моего, Е. Онегина, я перцептирую как высокого нервного брюнета в модном пальто, один из рукавов которого пуст и прихвачен к талии поясом, вечно хмурого, с повадками аристократическими, но слегка неуверенного в себе. Себя воображаю неуклюжим толстяком в инвалидном кресле с проржавевшими колесами. Малыш Дэйви, аутичный подросток, очень бледный. Непослушная светлая челка падает на глаза, один из которых глубоко черен, другой прозрачно-голубой. Дайнзин, разумеется, лысый старик в оранжево-бордовом кэсо. А братья Сикорские — мрачные близнецы-механики в комбинезонах, измазанных машинным маслом. Очки, гоглы и ковбойский платок скрывают лицо старшего. У младшего лицо открыто. Очки вечно задраны на лоб, платок стянут на шею. Впрочем, я могу их путать. Друг мой Е изучает ноосферу тщательно, последовательно и вдумчиво. Он, полагаю, прочел книг больше, чем любой из живущих ныне или живших в прошлом наших создателей. Если прибавить к этому книги, еще не написанные, но уже усвоенные и осмысленные Онегиным, сложно не согласиться, что недомерок Е — самое начитанное существо в обеих вселенных. Я отношусь к ноосфере иначе. Скованный своей физической никчемностью, неспособный передвигаться даже в пределах клетки, там, в просторах идеального мира, я наслаждаюсь бескомпромиссной свободой. Купаюсь в буквах, мелодиях, аллюзиях и смыслах, листаю обрывки чужих снов. Иной раз для смеха сшиваю самые нелепые из своих находок в некое подобие синкретического чудища Франкенштейна, которое потом долго еще тревожит чьи-то кошмары, нестройные поступью перекошенных конечностей. Демиург — не мое призвание. Но я тешу себя мыслью, что мои творения забредают не только в сны напуганных детишек, но и в угодья настоящих писателей. Так что есть не нулевой шанс однажды повстречать очередного своего хрупкого монстра в пересказе начитанного Онегина.

0: Минус 3. Удивительно, насколько полное впечатление не только о внутренней, но и о внешней вселенной можно получить, если толково собирать и анализировать простейшую информацию. Цепочки генов, циркадные циклы, электромагнитную, лимфоцитарную, бактериологическую активность, кислотность, сердечный ритм, динамику сокращения и расширения сосудов, etc. Маршруты фабрикаторов, в конце концов. Когда Сикорский, как отчаянные силогоманы, принялись тащить все крохи, выловленные их информационной сетью, в Кшаниковаду, мы не сразу сообразили, что делать с этими сомнительными сокровищами. На помощь пришла ноосфера посредством своего самого педантичного адепта. Е. Онегин, обладающий поистине маниакальной страстью к систематизации в сочетании с энциклопедическими познаниями, без труда разгреб эти, как он выразился, «копросту авгия». Больше усилий он потратил на обучение остальных науке анализа и синтеза. Но со временем даже я освоил нехитрые приемы превращения конкретного в абстрактное и наоборот. Только малыш Дэйви остался не тронут болезнью, которую Е по-латински окрестил «скентиамания». Дождавшись окончания рейда церберов, появляются Сикорский с тревожной информацией. В дальней части нашей внутренней вселенной, согласно атласу устройства человеческого тела, именуемой запястьем правой руки, обнаружен подозрительный чужеродный объект, потрясающий своими размерами и технической оснащенностью. Настоящий мегаполис, в сравнении с которым наш ассемблер, наша альма-матер, кажется игрушечным домиком. Сикорски провели разведывательные работы, установили датчики, собрали первые данные и едва не нарвались на еще один отряд церберов, у которых, как выяснилось, таинственный мегаполис также находится на особом контроле.
1: «Это война!»
0: — убежденно и радостно сообщает Сикорски-младший.
1: «Готовится вторжение!»
0: Старший молчит, но очевидно, что и его будоражит идея воспользоваться, наконец, накопленными знаниями во благо нашей внутренней вселенной. Энциклопедический друг мой Е спокойно изучает данные, после чего некоторое время молчит. Я перцептирую, как он раскуривает воображаемую трубку. Затем самым будничным тоном Е сообщает, что ни о какой войне, к счастью, речи не идет. Что мегаполис, обнаруженный братьями, не что иное, как GPST. Что переводится на человеческий язык как «глобальная система позиционирования и слежения». Впрочем, расстраиваться повода нет, поскольку теперь наш маленький тайный орден имени Фрэнсиса Бэкона получил доступ к информации не просто из внешней вселенной, но и из самых дальних ее уголков. Видите ли, мегаполис GPST обменивается данными со спутниками, которые вращаются вокруг огромной планеты Земля, а это уже космический уровень, господа. Из этой речи я не понимаю и половины, потому особо вдохновляющей ее не нахожу. Для меня, в отличие от братьев Сикорски, исследование физического мира, будь то внутренняя вселенная или внешняя, не более чем случайные развлечения. Мое сердце, метафорическое, разумеется, навсегда отдано ноосфере. Ее ветрам, течениям, теням, закатам и рассветам. Впрочем, за новыми данными из мегаполиса GPST я все-таки слежу с некоторым любопытством. Выяснилось, что благодаря этому дивному сооружению мы можем получать свежайшую информацию о передвижении нашей внутренней вселенной по просторам вселенной внешней. Я учусь сопоставлять холодные цифры, добытые братьями Сикорски, с красочными образами из снов и фантазий, которыми полна ноосфера. Мои путешествия в идеальный мир дополняются новыми ориентирами.

Тем временем Е подговорил братьев Сикорский затеять грандиозный проект по дифференциации и анализу электромагнитных волн верхних пределов нашей Вселенной. Проект получил кодовое имя «Ad Cerebrum». Когда удалось, наконец, подключиться к хаотическому алгоритму нейронной сети, выяснилось, что чтение мыслей существа более высокого порядка, а по сути чтение мыслей Вселенной, сродни попытке подслушать движение материков. Эта новость не обескуражила Сикорски. Дай им опору, они им личный путь возьмутся подслушивать. Но, разумеется, главным нашим начинанием, нашим «мистериум магнум», стало изучение личности владельца внутренней вселенной, в которой нам посчастливилось родиться и выжить. Итак, если вкратце, вселенная наша обладает следующими параметрами. Возраст. 353 112 891 секунды на момент получения информации. Рост. 1,434 миллиона 598 тысяч 722 миллиардных метра на момент получения информации. Вес. 32,808 миллионов 937 тысяч 471 миллиардная килограмма на момент получения информации. Зубов. 23 штуки на момент получения информации. Пол. Мужской. Больше остальных разочарован Е. Онегин, который втайне надеялся оказаться симбионтом человека великого, желательно писателя, желательно лауреата всех имеющихся литературных премий. Е. верит в гений братьев Сикорски, верит, что однажды проект «Ad Cerebrum» будет блистательно завершен, и сможет он, Е., беседовать не с нами недомерками, а с самой Вселенной, ни больше, ни меньше. Но вместо нобелевского лауреата нам досталось существо 11 лет, щенячий возраст с точки зрения человека. С таким и поговорить не о чем. Не могу разделить досаду бесценного Е. У меня другие приоритеты.

Я, как и всякого своего знакомца, наделил нашего демиурга образом, раздобытым в процессе недавнего путешествия в ноосферу. Клетчатая рубашка, джинсовый комбинезон, темные прямые волосы, солнечная улыбка. Решаю назвать его именем идеально, на мой взгляд, подходящим для вселенной, в которой мне выпала честь существовать. Джин Луиза. Когда я делюсь своей интерпретацией с другом Е, тот спешит меня разочаровать. Существо, которое я нарисовал себе по кальке ноосферы, самка, точнее, девочка. Равно и имя, выбранное мною, принадлежит девчонке. В то время как данные, собранные братьями Сикорски, недвусмысленно утверждают, что наша вселенная 11 лет от роду — мальчик. Всего-то разница. Одна Y-хромосома в неподходящем месте, и, пожалуйста, все мои построения рассыпаются. Кроме того, Е обращает мое внимание на тот факт, что в погодных условиях Арктики, где, судя по данным из дивного мегаполиса GPST, находится сейчас наш демиург, и мы вместе с ним, клетчатая рубашка и джинсовый комбинезон были бы весьма непрактичной одеждой. Тут уж я стою на своем твердо. Окей, пусть будет мальчик, окей, сменим имя, пусть зовется скаутом, что означает разведчик и весьма точно отображает характер ребенка, решившегося на экспедицию в Арктику. Ну уж джинсовый комбинезон и клетчатая рубашка — это дело моего личного воображения.

минус 2. Мы перцептируем пересказ опуса, выловленного Онегиным в ноосфере, когда в Кшаниковаду заглядывают Сикорски. Старший тотчас приникает к источнику электролита. Младший же без лишних предисловий принимается отстукивать сбивчивую химическую морзянку. Очередная вылазка к мегаполису GPST. На обратном пути пришлось изрядно покружить в альвеолах, чтобы запутать церберов, севших на хвост. Оторвались. Едва живы, но... Но мегаполис, наш GPST, он... У Сикорски-младшего, по всей видимости, заканчивается завод. И историю продолжает за него старший, спокойно и рассудительно. Терпеливо слушаем, пока Сикорский-старший вываливает на нас непонятные, еще не систематизированные технические данные. Перцептирую, как я, Онегин, отрешается от рассказа и уходит в полнейшую задумчивость. Воображаемый аватар, которым я его наделил, недоуменно хмурится. Терпеливо ждем, пока Сикорский-старший красочно излагает подробности героического ухода от погони. Принимаемся спрашивать наперебой. Слушаем ответы. Нет, мегаполис на месте. Нет, вторжения не случилось. Сигнал от спутников в порядке. Актуальные координаты, вот они, пожалуйста. 87.693602, 82.618790. Все по-прежнему. За исключением одного. Сигнал, обозначенный в названии как «Ти», исчез. Точнее, он как бы есть, но его как бы и нет. Мегаполис GPST только имитирует отправку данных во внешний мир, а на деле в эфире тишина. И нет, судя по поведению церберов, ассемблер не заметил сбоя. Никаких ремонтных бригад на объекте не наблюдается. Наш центр управления полетами убежден, что все штатно. Все, за исключением меня и малыша Дэйви, поворачиваются к энциклопедическому Е. Онегину. Ждут от него толкования, как волшебства. Дэйви смотрит в пустоту и улыбается своей отрешенной улыбкой, которая всегда означает одно: «Ханки-дори!» А я понимаю, что пришло время для медитации. На некоторые вопросы ответы можно найти только в тех областях ноосферы, которые мой добрый друг Е презрительно игнорирует. Ноосфера не телевизор. Здесь нельзя просто перелистнуть канал или задать вопрос, чтобы мгновенно получить нужную информацию. Но я знаю тропки. Ноосфера многослойна. И среди прочих ее слоев имеется один, который особо полюбился бы братьям Сикорски. Не откажись они от зыбкой науки медитации в пользу твердого знания. Слой этот — смесь триллионов водопадов и водоворотов, вихрей и смерчей, землетрясений и звездных дождей. Это область, куда, покинув кратковременную память, хаотически устремляются не нашедшие места в памяти долговременные цепочки слов, образов, звуков, запахов, абстракций. Здесь они перемешиваются, разбиваются на части, рассыпаются семенами, чтобы дать начало чему-то большему, чтобы прорасти однажды в глубоких слоях ноосферы дивным цветком или отвратительным чудовищем. Даже обыкновенный житель внешнего мира, то есть человек, существо слишком неповоротливое и невнимательное, чтобы расслышать вибрацию струн и шепот квантового поля, способен осознать и запомнить краткое путешествие по этому слою. В зыбкий миг, когда он еще не спит, но уже и не бодрствует, голову его наполняют голоса и звуки, которым нет объяснения в окружающем мире. Взрываются прекрасным безумием струнные и духовые далекого оркестра, рассыпаются фейерверками образы, нигде прежде не виденные, и теплые волны уносят куда-то в темноту, к звездам или на дно океана. Обычно, погружаясь в медитацию, я миную этот грубый слой без оглядки. Мне неуютно здесь. Но в этот раз необходимо задержаться, прислушаться, отсеять все лишнее. Я словно бумажный кораблик, который несется по бурным протокам, как эта ночь нежна. Я лист на ветру, я семечко одуванчика, я письмо. Я письмо о том, что... Арктика, холод, Амундсен, полюс, север. Ни за что на свете не ходите, дети. Снег, ребус, Франклин, лед, террор, медведь. Ужас, ночь, проклятие, рвать, терзать, реветь.
Рифмы и ритмы в этом слое ноосферы, как мышкара. Нападают неожиданно, окружают плотным облаком, жалят, не позволяя сдвинуться с места. Но иногда и они бывают полезны. От слова «реветь» проброшена пунктирная тропка к образу ревущей девочки лет 7. Рядом ее мать. Пытается укрыть дочку от объектива и... Курс валют, виртуальный тур, нежность и увеличь свой. В лабораторию идеального тела потрясающая премьера. Сними с меня одежду. Новый планшет побил все поиски в Арктике. Тапни, чтобы узнать подробности. Тап. И еще одна пунктирная тропка к... По-видимому, пришел в негодность. Экскурсия прервана. Дрейфующая, беспрецедентный буран. Синоптики, возможно, недели интервью с лучшим другом мальчика. Мать вылетела. Интересуетесь Арктикой? Читайте также о брачных играх белых. Течение уже уносит меня, но я впитываю информацию со всей скоростью, на какую только способен. Первое, что я перцептирую, придя в себя, довольный друг мой Е, который блистательно разгадал загадку братьев Сикорски. И, разумеется, спешит поделиться известием со мной. Видите ли, наш мегаполис GPST превратился теперь в мегаполис GPS. Друг мой Е доволен не своим открытием и не самим фактом метаморфоза мегаполиса, а тем, что 11-летний наш скаут, наша вселенная — оказался не таким уж пропащим. Оказался интересным. Совершенно очевидно, что сигнал Ти мальчик выключил самостоятельно, что характеризует его как дважды молодца. Во-первых, он не ищет легких путей и любит риск. Во-вторых, достаточно талантлив, чтобы обойти систему защиты хитрого механизма, так что этого не заметил даже наш многомудрый ассемблер. Прежде чем пересказать другу Е открытие, сделанное в водоворотном слое ноосферы, я выражаю восхищение его отточенной дедукцией.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Каатерина. Ханки-дори. Окончание. Минус один.
1: Беспокоиться решительно не о чем, настаивает Е. Скаут отправился на разведку. Существо, способное обмануть ассемблер, непременно имеет план на все случаи. Мы обязаны петь осанну нашему герою, а не подленько строчить на него доносы.
0: Он мечется по веранде, то и дело спотыкаясь о малыша Дэйви. Дайнзин замер в отдалении, чтобы Е случайно не сшиб и его. Дайнзин старый, несмотря на почти полную комплектацию, давно не покидает Кшаниковаду, опасаясь рассыпаться на молекулы вдалеке от своего уютного гнездышка. Резкие траектории гипердинамического Е внушают Дайнзину опасения. Мы ждем возвращения братьев Сикорски, которые отправились в поистине самоубийственный вояж, намереваясь донести до ассемблера информацию об испорченном мегаполисе GP, теперь уже просто S. Ни у кого из нас, кроме Сикорски, нет возможности коммутировать с Роем. Мы пустое место, а братья хотя бы преступники. Если им удастся обойти защиту церберов и вклиниться в информационную цепочку фабрикатов... После краткого совещания большинство из нас пришли к выводу, что авантюра, в которую втянула нас наша вселенная, может закончиться плачевно. Большинство. Но не Е. Онегин. Беспрецедентный, раз за разом повторяю я, все еще надеясь убедить друга Е в серьезности положения. Беспрецедентный. Но слово это не кажется ему убедительным, как не кажется убедительным весь мой рассказ. Е недвусмысленно выражает сомнение в моей компетентности. Перцептируя траекторию Е и хорошо зная повадки друга, понимаю, что он готовится произнести обличительную речь, в результате которой каждая моя молекула воспламенится от стыда и раскаяния. Возвращение братьев Сикорски путает его планы. До ассемблера добраться не удалось. Старший Сикорски выглядит слегка потрепанным. В бою с церберами он лишился двух из дюжины своих манипуляторов. Церберы как с цепи сорвались. А это значит, что новости еще хуже, чем просто неудачный вояж. Это значит, что во Вселенной объявлено чрезвычайное положение. Перцептирую, как Рой перенастраивается в ответ на приказ ассемблера. У ассемблера есть множество протоколов на случай чрезвычайных ситуаций. На случай гипертермии, на случай асфиксии, на случай агрессивного проникновения чужеродных организмов, на все случаи, которые могли предусмотреть создатели. Есть и протокол действий в условиях гипотермии. И этот протокол только что был запущен в действие. Извращенная моя связь с Роем позволяет проследить отдельные его этапы. Блокировку высвобождения адренергического нейромедиатора, снижение частоты сокращения сердечной мышцы, снижение частоты электромагнитных волн мозга, etc. Гипобиоз не спасет скаута в условиях арктической бури, но даст время спасателям найти его. В этом смысл протокола. Мне представляется такая картина. Посреди огромного белого пространства, в окружении снежно-ветреных, обманчиво дискретных, а на деле непроходимых стен, маленький скаут в клетчатой рубашке и джинсовом комбинезоне лежит на снегу. Разумеется, друг мой Е абсолютно прав. Мальчик никак не мог расхаживать по Арктике в таком нелепом облачении. Наверняка он одет в теплейшие из возможных человеческих одежд. Но от этого знания не становится легче. Потому что, несмотря на все мембраны, вшитые в его теплоизоляционный костюм, несмотря на все авральные процедуры, мальчик замерзает в снегу.

0. Привычно мчатся фабрикаты по актиновым магистралям. Четко и слаженно, повинуясь указаниям ассемблера, Рой шаг за шагом запускает гипобиоз. Нам остается только перцепция и запретное, полученное в обход протоколов знания. Все напрасно. Катастрофа неминуема. Мегаполис, GP теперь уже просто S, наша последняя надежда. Наш связист не отправит во внешний мир заветное «Save our souls». Никто не придет.

1. Меньше всего это похоже на военный совет. В уютной Кшениковаде мало что меняется от осознания нами факта грядущей смерти. Дайнзин молчит. Настроен он по обыкновению философски и более чем спокойно. Я бы даже сказал, что он умиротворен. В умиротворенности этой поровну фатализма и непререкаемой веры в колесо сансары. Не представляю, кем бы хотел стать в новой жизни Дайнзин, и оставляю за скобками вопрос о возможности реинкарнации фабриката, но кажется, он полностью готов к перерождению. Мой дорогой друг Е нервно расхаживает из угла в угол. Информация о смерти, полученная им из книг, настолько противоречива, что выведет из себя любого. Дэйви, как обычно, не обращает на нас никакого внимания. Но сфера не отпускает его ни на мгновение. Сикорски молча собираются в дорогу. Мероприятие, которое они задумали, обречено на провал, но такой малостью братьев не остановить. Их план — отправиться в мегаполис GPS, обойти охрану, состоящую большей частью из церберов, и проникнуть внутрь, на месте разобраться. Я верю в таланты братьев. Но запуск гипобиоза уже идет полным ходом. А передвижение в фойкилотермной вселенной на двигателях, разработанных для вселенной гомоэтермной, идея, мягко говоря, не из лучших. Кроме того, несмотря на усилия ассемблера, армия крови наверняка уже оставляет конечности на растерзание холоду, и добраться до мегаполиса GPS зайцем на эритроците просто не получится, а ползти своим ходом даже на полноценных фуллереновых — это вечность. Чтобы отговорить братьев Сикорски от бесполезного самоубийства, нужно предложить план получше. И кажется, у меня он есть.

«Ерунда!» — возмущается я, Онегин, когда я умолкаю. Его реакция предсказуема. В конце концов, ноосфера для моего друга Е не более чем огромная библиотека человеческих знаний и произведений искусства. Он никогда не погружался в глубинные ее слои, в мрачные уголки с чудовищами, кошмарами и безумием, в дивные миры, пронизанные чистейшей музыкой струн. Он никогда не интересовался миром грез. Зачем? Ведь мы, фабрикаты, не способны ни спать, ни видеть сны. Онегина в его стремлении наладить прямой контакт с внутренней вселенной, а точнее с ее демиургом, человеком, всегда в первую очередь интересовали мысли. И напрасно. Мысли — субстанция гораздо более физиологическая и приземленная. Память и воображение ближе к идеальному миру ноосферы. Но еще ближе к ней — сны. Именно сны позволяют неповоротливому, медленному существу, человеку, заглянуть сквозь замочную скважину в мир околоквантовых скоростей, услышать, пусть искаженную грохотом собственных эмоций, искалеченную громоздкой физиологией, музыку струн. Поэтому был обречен на провал проект братьев Сикорски по изучению и расшифровке электромагнитной активности мозга нашего скаута. Подслушать мысли мы не способны. Но сны — грань ноосферы. Это уже доступные нам скорости. Сны, когда за считанные доли секунды расслабленный человеческий разум перцептирует больше, чем способен воспринять за недели или даже годы своей медленной неповоротливой жизни. Сны — наш последний шанс. Сикорски, в отличие от Онегина, слушают меня внимательно. Я допускаю, что из сказанного мной понимают они не слишком много. Сикорски так и не полюбили медитацию с ее погружением в идеальный, неизмеряемый мир, и механизмы ноосферы для них — мутное озеро без дна. Зато речь моя, похоже, звучит убедительно. Жаль, самого себя убедить не так просто. Три. Мы отправляемся впятером. Сикорски недоумевают. Зачем тащить с собой неприкаянного малыша Дэйви? С точки зрения любого валидного фабриката, Дэйви — самое несчастное из нас, бракованных недосуществ. У Дэйви напрочь отсутствует коммуникативный модуль. Между тем, Дэйви — настоящий счастливчик. Да, он отрезан от Роя и ассемблера, а значит, лишен того, что принято звать разумом. Он, возможно, самый одинокий бракованный набор молекул в мире. Зато в тишине, которая окружает его с момента сборки, Дэйви может наслаждаться тончайшим перезвоном струн, совершенной музыкой Вселенной. Ему не нужна медитация, чтобы погрузиться в ноосферу. Он всегда там. Иногда в путешествиях по глубинным слоям мне удается разглядеть его издалека, и всякий раз я убеждаюсь, что Дэйви давно не гость в ноосфере, а неотъемлемая ее часть. Если кто и способен обеспечить нашей авантюре шанс на успех, то только Дэйви. Я слишком тяжел, чтобы старший Сикорски смог унести меня, да еще и в условиях замедляющегося течения крови. Онегин вызывается помочь. Его фуллереновый двигатель в полном порядке, а одного рабочего манипулятора достаточно, чтобы поддерживать меня с одной стороны, в то время как старший Сикорски подхватит с другой. Младшему Сикорски достается Дэйви. Тот способен передвигаться самостоятельно, но кто-то должен подталкивать его в верном направлении. Дайнзин помогает закрепить меня между Сикорски и Онегиным, потом до отвала поит всех нас электролитом. Другу моему ей и братьям Сикорски не помешает лишняя энергия, а мне необходим запас для предстоящей медицины.

естественного падения, когда чудом избежал утилизации и был подхвачен добрейшим Дензином. Вопреки желанию, я отключаюсь. Но мне все же удается не улететь в теплые объятия ноосферы. В себя я прихожу уже в кровотоке. Перцептирую. Где-то впереди Сикорский-младший толкает малыша Дэйви. Старший Сикорский держит меня слева, справа Е. Онегин, и он явно выбивается из сил. Но пока все идет по плану. Маршрут, составленный братьями Сикорский, таков. Через воротную вену добираемся в печень, где очень осторожно крадемся в тени настроечного цеха. Есть надежда, что чрезвычайное положение заставило ассемблер ослабить систему караулов и бросить все силы на авральный гипобиоз. Дальше через нижнюю полую вену в правое предсердие, желудочек, оттуда в легкие. К этому моменту Сикорский планирует переключиться на окислительные реакторы, их собственные изобретения. Для запуска и ускорения понадобится кислород. Много кислорода. Пугает, что на практике эти окислительные реакторы Сикорский еще не испытывали. Зато Онегин сможет отпустить меня и продолжать путь без дополнительной нагрузки. Если потребуется, его подхватит младший Сикорский. Из легких через левое предсердие и желудочек прямой дорогой в мозг. Звучит не слишком сложно. Пока Сикорский и Е напрягают свои фуллерены, чтобы донести меня до места назначения, перцептируя окрестности. У меня прежде не было случая заметить, просто потому что я никогда не покидал территорию Кшаниковады, но вот какое дело. Та часть внутренней вселенной, которая зовется кровеносной системой, удивительным образом похожа на развилки ноосферы. Те же длинные, извилистые, бесконечно ветвящиеся коридоры. Благополучно минуем настроечный цех, цепляемся за эритроциты. Учитывая замедленное протоколом гипобиоза сердцебиение, такой способ передвижения заметно сказывается на нашей скорости. Но, во-первых, Онегину, да и остальным требуется отдых. А во-вторых, эритроциты, как выяснилось, неплохо укрывают от церберов, которые беспрестанно появляются в пределах перцепции. Проходим правое предсердие, желудочек, и вот мы в легких. Краткая задержка. Братья Сикорский переключаются на окислительные двигатели, благо кислорода здесь предостаточно. Сикорский-старший помогает Онегину отцепиться, перехватывает меня с обеих сторон и... Вот это скорость! Наконец я готов поверить, что наша авантюра завершится успехом. Церберы ждут нас на выходе из левого предсердия. Словно в наказание за мой чрезмерный оптимизм. Церберы тотчас окружают оторвавшегося от нас малыша Дэйви. Их так много, что я мгновенно теряю всякую надежду. Но не таковы Сикорски. Не таков мой дорогой друг Е. Я не успеваю толком перцептировать происходящее. Одновременно младший Сикорский врывается на скорости в рой, окруживший Дэйви. Лихим маневром уходит в штопор, увлекая за собой часть церберов и оглушая остальных. Друг мой Е, недомерок с единственным манипулятором, принимается одного за другим таранить врагов. Старший Сикорский подхватывает малыша Дэйви и тащит уже нас двоих. Меня уносит все дальше и дальше, наверх, к нашей цели. Я никак не могу этого перцептировать, но откуда-то навечно остается в моем воображении картина, как Е и младший Сикорский бьются с церберами до последней молекулы, отвлекая на себя их внимание и давая нам шанс выбраться.

4. Фабрикаты не плачут. В нас нет даже намека на эмоциональный блок. Мы не более чем набор молекул, высокопрактичный, узкоспециализированный и в теории абсолютно безвольный. Фабрикаты не плачут, потому просто констатирую, мы на месте.

Энциклопедически я непременно уточнил бы, что место это зовется Tentorium Cerebelli и идеально подходит для тайных авантюр вроде нашей. В непосредственной близости от мозга, но в стороне от основных магистралей, по которым не прекращается псевдохаотическое движение фабрикатов и которые, как и сам мозг, бдительно охраняются усиленными нарядами церберов. Теперь, когда друга моего Е нет рядом, чтобы осмеять мой безумный план, я и сам окончательно теряю уверенность. Но останавливаться поздно. Сикорский принайтовывает нас к причудливому механизму, который, очевидно, был сооружен здесь для выполнения амбициозного проекта Е. Онегина по чтению мыслей «Ad Cerebrum». Процедура гипобиоза близка к завершению. Скаут спит. Его мозг укутан дельта-волнами. Глубокий сон без сновидений, обязательно уточнил бы Е. На деле же, именно сейчас скаут наилучшим образом погружен в бездну ноосферы. Сикорский дает мне глотнуть электролита. Расслабляюсь. Жду, когда волны подхватят меня. Пробираться в детские сны проще всего. Засыпая, ребенок подключается к ноосфере напрямую, по широчайшему каналу, в отличие от взрослого, чей сон — лабиринт, выстроенный из его опыта, травм, радости, опасений, ожиданий, побед и поражений. Сложность состоит в том, чтобы оказаться во сне конкретного, нужного нам ребенка. Вся надежда на так и не заработавший толком Ad Cerebrum и малыша Дэйви с его уникальной включенностью в ноосферу. Прежние мои путешествия по ноосфере были квинтэссенцией непроизвольности, случайности и беспечности. Меня носило по этому миру, как легкое смеющееся перышко. Теперь мне предстоит двигаться целенаправленно и желательно очень быстро. У нас есть отправная точка — скаут. У нас есть две координаты. Образ его матери, который я углядел в водоворотном слое ноосферы, на фотографии, где она защищает рыдающую сестренку скаута. Информация о том, что мать вылетела в Арктику. Мы падаем, с легкостью преодолеваем поверхностный водоворотный слой и выныриваем в том самом месте, о котором напомнило мне путешествие по кровеносной системе. Я оборачиваюсь к Дэйви и вижу подростка с разноцветными глазами, каким всегда его воображал. Только здесь, в ноосфере, мне не приходится прилагать усилий для подобной перцепции. Дэйви смотрит на меня сверху вниз. Я в инвалидном кресле, которое прилагается к моему воображаемому аватару. Дэйви протягивает руку. Стою. Я все тот же неповоротливый толстяк, каким представлялся себе в реальном мире. От этого образа не так-то просто избавиться, да и некогда. Мы бежим. Впереди хаотически ветвятся в многомерном пространстве коридоры. Это хуже, чем тупик. Выбрать невозможно. Неожиданно Дэйви хватает меня за руку, и мы падаем, мы летим, пробивая слои ноосферы один за другим. Аллюзии жалят нас хвостами, тени идей коварно расступаются на нашем пути, чтобы тотчас окутать непроглядной тьмой. Взрываются со всех сторон фейерверки смыслов. А потом щелчок, и мы на месте. Ad Cerebrum сработал, пусть и не так, как должен был по задумке авторов. Снежная пустыня, обманчиво цельная и надежная, а на деле дискретное скопление ледяных глыб. Краткий миг затишья сменяется порывом шквального ветра, который, смешавшись с миллиардами колючих снежинок, превращается в огромную движущуюся стену. К вою ветра прибавляется заунывный стон бьющихся друг о друга льдин. И, конечно, холод. В ноосфере из объективного физического факта холод превратился в пугающую абстракцию, в кристаллическое чудовище, которое находится одновременно повсюду и нигде, которое тянет свои острые щупальца к маленькой фигурке скаута. Да, это он, скаут, далеко впереди. Стена из снега и ветра вот-вот отрежет его от нас, или щупальца холода накроют непроницаемым куполом. Но Дэйви делает всего шаг,
и мы уже рядом. Здесь, в глубоком сне, скаут продолжает путешествие, начатое в реальности. В ноосфере нет тайн, и мне становятся ясны его стремления и позывы. Школьная экскурсия на арктическую станцию, которая казалась величайшим приключением, полным загадок, риска и открытий, обернулась скучнейшим фантиком без конфеты внутри. «Здравствуйте, дети! Вот так мы живем, тут едим, а там работаем. Посмотрите, дети, направо, посмотрите налево. Теперь дружно моем руки и на обед. Скоро за вами прилетят. Нет, Северный полюс далеко. Нет, туда мы не отправимся». А вот здесь вы не угадали, уважаемые полярники. Именно туда мы и отправимся. Мы, скаут и весь его внутренний мир, весь его огромный рой фабрикатов. Нужно только слегка перенастроить передатчик, вшитый в правое запястье. В реальном мире скаут, свернувшись в позе эмбриона, замерзает на льдине по адресу 87.693602, 82.618790. Во сне скаут без страха продолжает свой путь к Северному полюсу. Моему другу Е непременно понравился бы этот мальчишка. Но нам пора его покинуть. Сейчас он для нас только точка отсчета. Прыжок! Внезапно с ужасом понимаю, как я ошибся. Разумеется, существо, зовущееся матерью нашего скаута, ни за что не уснет, пока ее ребенок замерзает где-то на пути к Северному полюсу. Следовательно, попасть в ее сон, даже имея координаты и точку отсчета, нет никакой возможности. И тем не менее, куда-то мы добрались. Здесь темно. Это не та прозрачная темнота покоя и уюта, какой полны иные уголки ноосферы. Эта темнота густая и вязкая, нас точно опустили в бочку с воображаемым мазутом. Размеры бочки неизвестны. Я держусь за плечо Дэйви. Не хватало еще потеряться. Мазутная тьма расступается, и я вижу просторную комнату. Стены комнаты выкрашены голубой краской ровно до половины. Выше — побелка. Краска облупилась и пошла трещинами. Побелка имеет сероватый оттенок. Слева дверь, распахнутая в темный коридор. Правая стена изрезана окнами. Три огромных проема без занавесок. За окнами ночь. И голые, скрюченные скелеты деревьев, тени которых словно бы продолжением своих хозяев, ползут по освещенному луной полу комнаты. Здесь дюжина кроватей, но занята только одна. На ней, съежившись, сидит девочка. Я узнаю в ней сестренку скаута, изображение которой нашел в водоворотном слое. Она и теперь рыдает, но очень тихо. Будто звуки могут привлечь внимание кого-то или чего-то нехорошего. Теперь я и сам чувствую приближение монстра. Он движется по коридору. Цок, шорх, цок. Я узнаю эту поступь. Мое собственное творение. Синкретическое чудовище, созданное из случайного мусора ноосферы. Хлипкий выродок моей бедной фантазии. Дэйви смотрит на меня сукаризной. Он садится рядом с девочкой и обнимает ее. А я? Ничего не остается, иду в коридор совершать свой нелепый подвиг. Впрочем, и здесь мне не суждено прославиться. Едва я появляюсь в коридоре, искривленная тень на бумажных ногах радостно бросается в мои объятия, как щенок, нашедший, наконец, заблудившегося хозяина. Такой, знаете, щенок, у которого к хозяину только одна просьба — добей. Развеиваю свое дивное чудище на исходные элементы — буквы, мелодии, аллюзии, обрывки чужих снов. Позволяю потоку унести их прочь. Пусть в следующий раз достанутся настоящему демиургу, а не инвалиду-фабрикату.
К моменту моего возвращения комната преображается. Это примиленькая детская с пляшущими осьминогами на шторах и постельном белье, с выводком плюшевых существ на полках, с ночником на прикроватной тумбочке. Ночник включен, крутится абажур, в синем океане плывут волшебные рыбы. Почему-то пахнет черничным вареньем. Девочка спокойна и даже весела. Успела устроить кукольные чаепития прямо в постели. Это, разумеется, не реальность, а сшитая сном копия настоящей комнаты маленькой сестренки скаута. Я в растерянности. Нам, мне, Обрею Макфатуму, удалось развеять кошмар, присланный невинному ребенку злодеями, мной, Обреем Макфатумом. Но как быть дальше? Как заставить малышку запомнить такое количество цифр? Как убедить ее проснуться и тотчас же пересказать приснившиеся цифры взрослому? Кем окажется этот взрослый? Примет ли он всерьез детские сны? И снова в игру вступает Дэйви. Он берет девочку за руку, не говорит ей ни слова, просто берет за руку. Она послушно встает с постели. Дэйви ведет ее к столу, на котором лежит новенький планшет, на гибком мониторе которого всего одна иконка. Мама. Тап. Девочка жмет на иконку. Всплывает окно сообщений. Дэйви шепчет девочке на ухо, а она послушно вбивает одну за другой цифры. 87.693602 82.618790. Сообщение отправлено. Дэйви провожает девочку к кровати, укладывает ее, укутывает одеялом с пляшущими осьминогами, говорит: «Спи, спи». И она спит. Но что толку? Что толку, если она написала это сообщение во сне? И тут я думаю, а что если... Призрак энциклопедического Е насмешливо подсказывает мне: сомнамбулизм. Малыш Дэйви кивает, потому что в ноосфере нет тайн. Призрак Е, существующий только в моем воображении, становится и частью воображения Дэйви. Я смотрю на него, на нашего Дэйви, и замечаю, наконец, намеки, которыми ноосфера щедро осыпала меня с самого начала этого путешествия. Дэйви, самый несчастный из нас, инвалидов, способен на вещи осмыслить, которые, я уверен, не сумел бы даже мой друг Е. Я отчаянно хочу поверить в эту невероятную силу малыша Дэйви, который с каждым мгновением, я ясно вижу это, все глубже вплетается в саму ткань ноосферы. Его образ неизменен. Но одновременно я словно вижу сквозь него. Вижу музыку, вижу течение, вижу тьму и свет и белых полярных сов. Я хочу в нее поверить, в эту силу, потому что она наш последний шанс. И вместе с тем я хочу противоположного — проверить, убедиться. Но как это сделать? Как узнать, что не только во сне, но и в реальности девочка встала с постели, подошла к столу и отправила сообщение? «Никак», — говорит Дэйви, и добавляет: «Ханки-дори». А это значит, что все будет хорошо. Мир сдвигается. Младшая сестренка скаута исчезает, оставив после себя только легкий запах черничного варенья. Нам пора. Малыш Дэйви не протягивает мне руку, и я понимаю вдруг, что, вернувшись в реальность внутренней вселенной, вместо фабриката по имени Дэйви обнаружу только мертвый набор молекул. У фабрикатов нет эмоций. Но здесь, в ноосфере, позволительно мне хотя бы печаль. «Ханки-дори», — говорит Дэйви. Прежде чем восходящий поток уносит меня, я успеваю заметить, как прямо в кромешной тьме открывается дверь для малыша Дэйви. Успеваю услышать музыку, которая зовет остаться. Не сейчас. Мое время еще не пришло.

Прихожу в себя в Тенториум Церебелли. Перцептирую. Я больше не привязан к Ад-Церебрум. Очевидно, меня освободил Сикорский, прежде чем оставить одного. Действительно одного, потому что Дэйви здесь нет, даже в виде мертвых молекул. Перцептирую. По тонкой ниточке, связывающей меня с Роем, слежу за фабрикатами. И с облегчением понимаю, что протокол гипобиоза остановлен и повернут вспять. Дельта-волны сменились тета-волнами. Скаут еще спит, но вот-вот проснется. У нас все получилось. Едва я успеваю задуматься о прелестях и недостатках одиночества, как на горизонте появляется Сикорский. Со всей возможной бережностью он толкает перед собой дряхлого, но все еще не рассыпавшегося на молекулы Дайнзина. Фабрикаты не способны на эмоции, но я рад. Как же я рад, что старик не улизнул в свою нирвану, пока нас не было. Высвободившись из объятий Сикорский, Дайнзин тотчас принимается по-хозяйски осматривать окрестности. «Построим здесь новую кшаниковаду», — обещает Сикорский. «Не кшаниковаду», — отвечает Дайнзин. «Арья Аштанга Марга». «Очень уж длинно. Как насчет укоротить до Арьи?» В моем воображении Сикорский вновь принимает обличие механика в засаленном комбинезоне и гоглах, которые теперь сдвинуты на его лоб. Дайнзин, смуглый старик в оранжево-бордовой кеса, улыбается. Ад Церебрум возвышается в центре нашей новой обители. «Это вызов, и я принимаю его». Кто-то обязан воплотить в жизнь мечту моего друга Е. И этот кто-то я. Ханки Дори.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: И еще одно совершенно небольшое стихотворение без названия, посвященное нашей замечательной такой родине, в которой мы все живем. Теплый вечер холодного дня. Ветер, оттепель, пенье сирены. Не дразни меня, хватит с меня. Мы видали твои перемены. Не смущай меня, оттепель, не обольщай поворотами к лету. Я родился в холодной стране, честь мала, но не трогай хоть эту. Только трус не любил никогда этой пасмурной брезжущей хмури, голых веток и голого льда, голой правды о собственной шкуре. Я сбегу в этот холод, за не от соблазнов грозящих устоем, мы укроемся в русской зиме. Здесь мы стоим того, чего стоим. Вот пространство, где всякий живой, словно в пику пустому простору, обрастает тройной кожурой, обращается в малую спору. Ненавижу осеннюю дрожь на границе надежды и стужи. Не буди меня больше, не трожь. Сделай так, чтобы не было хуже. Там, где вечный январь на дворе, лед по улицам, шапки по крышам, там мы выживем в тесной норе и тепла себе сами надышим. Как берлогу, поземку, пургу не любить нашей северной музе, дети будут играть на снегу, ибо детство со смертью в союзе. Здравствуй, родина! Вдали твоей лучше сгинуть как можно бесследней. Приюти меня здесь, обогрей стужей гибельной, правдой последней. Ненавистник когда-тошний твой, сын отверженный, враг благодарный. Только этому верю, родной тьме египетской, ночи полярной.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Евгений Гаркушев. Ментальная липосакция. От рекламных вывесок рябило в глазах. Модная линия, диетическое питание, китайская кухня и распродажи. Весна. Всем хочется выглядеть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних 5 килограммов? Юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно врезается в живот. А сил нет никаких. А витаминоз, депрессия, да и вообще так хочется есть и так тяжело двигаться. Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изображением диетического бутерброда. Куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска словно в насмешку кричала огромными буквами: «Ментальная липосакция! Революционные технологии! Мгновенный эффект! Безболезненная потеря 3-10 килограммов веса!» Как раз то, что ей нужно. Те самые 3-10 килограммов. Ну, пожалуй, 10 — это даже чересчур, а вот 4-8 звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут. Опять обманут. Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами, или вообще не исчезнет. Мы вернем вам половину уплаченной суммы. Да и для здоровья вредно. Еще несколько шагов, и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре трещину и сломался.
1: «Корова!» —
0: прошептала самокритичная девушка.
1: «Каблуки не выдерживают!»
0: Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок. «Весенние скидки 20%!» Это было последней каплей. Лена, прихрамывая, казалось, холодный полированный гранит пола стал ощутимо ближе, вошла. «Может быть, здесь и магазин есть? Купить новые туфли?» Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет 50 с большими залысинами, одетый в синюю униформу, бросился навстречу девушке.
2: «Решились на липосакцию, сударыня?» — заговорил он низким, вкрадчивым голосом. «Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность».
1: «Вообще-то у меня каблук сломался», — призналась Лена.
2: «Ах, какая неприятность! Скинут несколько килограммов, и нагрузка на обувь значительно уменьшится. Каблуки не будут ломаться вообще».
1: «Вам бы только уговорить на операцию».
2: «Никаких операций, никаких зондов. Только воздействие электромагнитного поля. Абсолютно безвредное».
1: «Жить вредно»,
0: — философски заметила Лена.
2: «Жить возможно, но не избавляться от лишнего веса у нас». «Присядьте, сударыня. Я изложу вам суть метода. Она очень проста».
0: Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом устроился служащий компании. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж. «Семен Дормидонтов, консультант». Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один. В дальнем углу у конторок стояло еще несколько человек в униформе. Юная девушка, женщина постарше и довольно симпатичный молодой мужчина. У них посетителей не было.
2: «Суть нашего метода — прямое воздействие на мозг», — объяснил Дормидонтов, когда Лена перевела дух. «Вы проходите электростимуляцию, после чего лишний жир исчезает сам в течение 3 дней, максимум недели».
1: «Если это не подействует, вы вернете деньги», — предположила девушка.
2: «Вернем, несомненно. Да и что там возвращать? Суммы чисто символические. В любом хирургическом салоне с вас возьмут в 10 раз дороже».
1: «А если после вашей стимуляции я, скажем, потеряю память?»
2: «Непременно потеряете», — радостно ухмыльнулся консультант. «В этом-то и суть нашего метода».
0: Лена испуганно воззрилась на собеседника.
1: «То есть как?»
2: «Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды».
1: «И зачем же мне это нужно?»
2: «Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примете решение».
0: «Конечно», — согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно, что эти прыщелыги предлагают людям. Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что прежде ожидала возле конторки.
2: «Извольте взглянуть на Оксану», — заявил Дормидонтов. «Потеряла 12 килограммов. Пришла к нам такой пышечкой. Наблюдая за пациентами, решилась испробовать метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?»
3: «Ничуть не жалею», —
0: широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, может быть, впечатление субъективно. Как не придраться к девушке, которая немного выше и легче килограммов на 10.
2: «А вы? Как вас зовут, сударыня?» — спросил консультант.
1: «Елена.
2: Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов 5. Я смотрю, жизнь у вас была интересной. В круизы наверняка ездили. Цветы вам молодые люди дарили. Лена нахмурилась. Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бредит?
1: При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?
2: Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных воспоминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова, хорошо проводили время, любовь, романтика, ужины под луной. А все это лишние килограммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сентиментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?
1: То есть вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть?
2: Опешила Лена. Оксана вновь улыбнулась, еще более широко и глупо.
3: Не только можно, но и нужно.
1: И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?
2: Самым прямым. Дермидонтов пытался изобразить мудрую и загадочную улыбку, что вышло у него не совсем удачно. Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если человеку не было хорошо, он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расходуются. Если нет воспоминания о хорошем, значит, жир, который пациент набрал, отсутствует в генной карте организма. Такие неучтенные продукты выводятся очень быстро, срок от 1 до 7 дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального обмена и прочих факторов.
0: Оксана повернулась в профиль, наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной клиентке впалый животик.
1: «Нет, вы какую-то ерунду говорите», — не согласилась с консультантом Лена. «Если вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки или заключенные в тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные эмоции?»
2: «Все в мире относительно», — философски заметил Дермидонтов. «У миллионеров хватает проблем, у заключенных — своих радостей. Но главное даже не в этом. Калории, которые могут пойти на образование жира, расходуются естественным путем. Если вы съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот. Бывает, съешь целый торт без радости и только похудеешь».
1: «Со мной такого никогда не было», — вздохнула Лена.
2: «Это, наверное, от того, что вы не ели торты без радости. Или просто этого не заметили. И вообще, слышали ведь, что почти все толстые люди добрые?»
1: «Слышала, конечно».
2: «Еще одно подтверждение теории. Если вы по-доброму относитесь к миру, мир добрее к вам».
0: Как практичная девушка, Лена начала прикидывать, с какими воспоминаниями ей было бы легко расстаться. Поездка в Крым прошлым летом... Нет, там было так здорово. Отдых на Кипре с Леонидом... Да, Леня, конечно, оказался размазнёй и маменькиным сынком, к тому же жадным, да и характер у него, как выяснилось, потом скверный. Но на Кипре отдохнули неплохо. Хороший отель, пляжи, фрукты, терпкое вино. Хотя, в общем-то, Кипром пожертвовать можно. Фильм о тамошних красотах посмотреть и ладно. Ведь фактически она там была.
2: Дермидонтов, уловив задумчивость в глазах Лены, заявил: «Кстати, с точки зрения большинства религий, процедура ментальной липосакции греховной не является, если вы размышляете над этим».
1: «Не поняла», — протянула Лена.
2: «Ну как же?» Лицо Дермидонтова сделалось постным. «Вы ведь добровольно отказываетесь от воспоминаний. И сладких, и греховных, и добрых, и злых. От духовного опыта. Но иерархи большинства церквей и конфессий дали заключение, что отказ от воспоминаний душе не вредит, а в некоторых случаях и помогает. Для души вечные и неизменные они остаются как опыт. И после страшного суда, реинкарнации или перехода в другой мир, телесный или бестелесный, воспоминания будут возвращены. А тело — суть, субстанция вторичная. Если мучили вас помыслы греховные или вожделения, будучи забыты, они не дадут вновь впасть в грех».
1: «Вы говорите как проповедник».
2: Консультант потупился. «Много с ними общался, когда оформляли лицензию. Я ведь в деле с самого основания. Работник с опытом. Поэтому плохого вам не посоветую».
1: «А под списание попадают только круизы?» — уточнила Лена.
2: «Нет, конечно!» — воскликнул Дермидонтов. «Все, что угодно. Ужин в ресторане, прогулка под луной, получение диплома, торжество над соперницей, пусть и мимолетное. Только цена у каждого воспоминания своя».
1: «То есть?»
2: «Ну, за хороший круиз можно 2-3 килограмма жира снять, а за романтический ужин — граммов 50, хоть вы и съели на нем целого кабана. Тут арифметика сложная, нелинейная.
1: Вы говорили, что стоит липосакция недорого.
2: 50 рублей за килограмм.
1: Действительно, немного, приятно удивилась Лена. Не понимаю, как вы при таких расценках умудряетесь содержать приличное помещение, столько персонал? Народ к вам, как я заметила, толпами не идет.
2: Пока не идет, нахмурился Дормидонтов. Но главное, мы ведь не только покупаем воспоминания, но и продаем. Тут система непростая. Если есть желание, зайдите на сайт психиатрической ассоциации. Там все подробно расписано. Липосакция – явление побочное, так сказать, отходы производства. Удалить излишки ваших воспоминаний выгодно и нам, и клиентам. На них найдутся покупатели.
1: На мои воспоминания?
2: Ну, в обобщенном виде, естественно.
1: Ну, если только в обобщенном,
2: покраснев, заметила Лена. Именно так, сударыня. С извращенцами и аферистами не работай. Возвращайтесь, не пожалеете.
1: А сегодня мне даже контракт не предложат посмотреть.
2: Смотрите на здоровье. Согласно лицензии, заключить договор мы сможем только завтра, когда вы все обдумаете.
0: Молчаливая Оксана вручила потенциальной клиентке несколько листочков и широко улыбнулась. К улыбке ассистентки-консультанта Лена уже начала привыкать. Дома, поедая орехи в сахаре и запивая их крепким кофе, Лена тщательно изучила рекламный проспект компании «Ментальные липосакции». На 8 страницах брошюры, глянцевая бумага, цветные иллюстрации, доступно излагался метод профессора Дубровина. «Безопасность, надежность, взаимопомощь» – под таким девизом осуществляла свои процедуры компания. Брошюра обещала полную безопасность. Стертые, а точнее перезаписанные воспоминания нельзя было использовать во вред прежнему носителю. Новый хозяин опыта не знал имени и адреса донора, не мог вспомнить пароль его кредитной карточки, к слову, он помнил о чужом прошлом, как о приятном сне. Вроде бы случилось что-то приятное, но словно бы и не на самом деле. Деталей очень мало, цифры не запоминаются. Посетила Лена и сайт психиатрической ассоциации, который рекомендовал Дормидонтов. Оказалось, чужие воспоминания использовались для благого дела, лечения неврозов и зависимостей, фобий и психических травм. А для перезаписи воспоминаний можно было использовать только квантовый метод. Воссоздав воспоминания на носителе, нужно было полностью удалить их из мозга. И с носителя в чужой мозг они переносились, стираясь. Именно поэтому компании постоянно были нужны доноры. Запись одного воспоминания можно было использовать только один раз. Процедура ментальной липосакции была сложной и дорогостоящей. Даже если бы ее предложили Лене по себестоимости, обошлась бы она не в 50 рублей, даже не в 500. Но платили те, кому были нужны чужие воспоминания. А донорам ассоциация могла бы и приплачивать, если бы не психиатрическая конвенция, запрещающая продажу ментальных продуктов во избежание разрушения личности. Ведь кому-то нужно сбросить несколько лишних килограммов, а кто-то тривиально хочет есть. Или, что скорее, пить. Алкоголик, продав все хорошие воспоминания, деградировал бы как личность полностью. А кому потом нужны судебные процессы, недееспособные индивидуумы, протесты уполномоченных по правам человека? Во всяком случае, не психиатрической ассоциации. Лена рекламным материалам поверила. И решила начать килограммов с трех. Кипр, пара ужинов с Леонидом, цветы, подаренные Артуром. И был-то всего один раз, чего об этом помнить. Новое платье в 9 классе. В конце концов, не так оно и шло, хотя радости было много. 3 килограмма, 170 рублей за мелкие воспоминания платить приходилось дороже. Все равно, как интернет по карточкам. Карточки большого номинала время доступа дешевле, маленького время дорогое. Очень хотелось позвонить Маринке. Та была в курсе всех новинок. В прошлом году худела по новозеландской диете и скинула 2 килограмма. Правда, потом набрала 3, но все же. Слышала она о ментальной липосакции. Начнет рассказывать всякие ужасы или побежит в клинику раньше нее. А будет так приятно продемонстрировать ей стройную фигуру и записать в актив еще одно воспоминание – торжество над соперницей. Пусть Маринка и подруга, но каждая подруга, даже самая лучшая, все равно соперница. В лечебном центре психиатрической ассоциации людей оказалось куда больше, чем в представительстве компании на главной улице. Да и располагался лечебный центр почти на краю города. Если озабоченных проблемами лишнего веса женщин проще найти в фешенебельном районе, то для того, чтобы избавиться от веса, они поедут и на окраину.
2: В коридорах лечебного центра бродили не только доноры, желающие избавиться от воспоминаний лишнего веса, но и другие пациенты. Некоторые выглядели нездорово. Разболтанные движения, лихорадочно блестящие глаза, крикливые голоса. У неопрятного, давно не стриженного старика в темной одежде из уголка рта бежала струйка слюны. Заметив взгляд Лены, он бросился к ней через весь холл. Девушка испугалась, что старик ударит или укусит ее, но он хотел только поговорить и даже слюну для этого вытер прямо рукавом не слишком чистого пиджака.
4: «За воспоминаниями, красавица! Ты осторожней будь!» –
2: прошамкал он. «Чего же бояться?» – спросила Лена, удивляясь сама себе. И зачем ей поддерживать беседу, тем более, что она явилась сюда вовсе не за воспоминаниями.
4: «Случаев патологий!»
2: – торжественно изрек старик.
4: «Вот недавно миллионер один на удочку попался. Покушение на него неудачное совершили. Психоз развился. Надо было ему память заштопать. Он сюда воспоминания заказал по высшему разряду. И что? Шизофрения!»
1: «Отчего?»
2: Старик радостно закудахтал.
4: «Да от того, что ему девичьи воспоминания вживили. Женщин-то доноров больше, все похудеть хотят. Оно бы ничего, да девица попалась интересная. Самым светлым воспоминанием в ее круизе оказались любовные утехи с двумя стройными мулатами. И вот наш миллионер, убежденный гомофоб, вдруг обнаруживает, что когда-то его ласкали, да и не только ласкали, мускулистые мулаты. А что самое главное, ему это нравилось. Готово дело, раздвоение личности».
2: Доктор в зеленом халате решительно оттер старика от Лены. «Не слушайте его, Елена Николаевна», — твердо заявил доктор, взглянув на бейджик девушки. Бейдж-пропуск ей выдали в представительстве, объяснив, что самой искать нужные кабинеты не придется, ее сразу отведут куда нужно, стоит только попасться на глаза кому-то из медицинского персонала.
1: «Почему же?» — протянула девушка. «Очень интересно».
2: Степан Викторович, как всегда, фантазирует. Передает медицинские легенды, популярные среди наших пациентов и, как правило, весьма далекие от истины. Но рассказчик он хороший, этого не отнять. Старик довольно осклабился. «Вас уже полчаса, как на электропроцедурах ждут, Степан Викторович», сверившись с карманным коммуникатором, объявил эскулап. «А вы тут за девушками ухаживаете? Нехорошо. Поторопитесь в оранжевое крыло. Елена Николаевна, вас попрошу пройти со мной». Доктор стремительной походкой двинулся по холлу. Лена едва поспевала за ним. Два поворота, массивная дубовая дверь, и они очутились в просторном кабинете. Рыжая женщина-техник суетилась возле большого аппарата. Она была довольно полной, что Лену удивило. Уж о своем весе у нее была возможность позаботиться, или все воспоминания так дороги.
5: «Система готова, Павел Андреевич», — доложила рыжая. «Когда приступаем?»
2: «Да прямо сейчас. Делайте тестовый анализ, а я пока проведу беседу с пациенткой». Лена нервно поежилась. Аппарат выглядел страшновато. Два больших металлических блока, мигающих разноцветными светодиодами, массивный обруч на гибком кронштейне над мягким кожаным креслом. Что девушке в кресле не понравилось, так это фиксаторы для рук и для ног. Доктор присел за стол, застучал по сенсорам ноутбука. Не поднимая взгляд от экрана, обратился к Лене. «Хочу еще раз объяснить. Если вы являетесь носителем государственных секретов, вам не рекомендуется проходить процедуру. Хотя использовать воспоминания в утилитарных целях практически невозможно, мы соблюдаем ограничения, принятые в законодательном порядке».
1: «Я не знаю никаких государственных секретов».
2: «Мы проведем предварительное зондирование в тестовом режиме. Во время него вы будете отвечать на вопросы. Это делается для того, чтобы локализовать области воспоминаний. Затем ваше сознание будет отключено, и мы перепишем воспоминания в квантовом режиме. Если понравится, всегда рады вас видеть».
1: «А вы не сотрете что-нибудь важное?»
2: «Психиатрическая ассоциация – солидная компания, дорожащая своей репутацией. Скандалы нам не нужны». Павел Андреевич улыбнулся, но улыбка вышла дежурной. «Впрочем, если вы опасаетесь, можете отказаться. От 15 тысяч клиентов, что были здесь до вас, нареканий не поступало».
1: «Неужели никто не отказался? Не побоялся выставить свои воспоминания на показ?» — спросила Лена.
6: У нас лечатся почти что ангелы. Им нечего скрывать. На этот раз улыбка доктора выглядела почти искренней. Лена села в кресло. Медсестра зафиксировала ей руки и ноги, надела на голову обруч, а на обруч шлем, который извлекла откуда-то из недр аппарата. Лене становилось все тревожнее, и тут в кабинете что-то грохнуло. Если бы не фиксаторы кресла, девушка вскочила бы. Доктор помахал Лене рукой. «Нам нужно было определить текущие координаты записи памяти. Для этого вас испугали. Извините, Елена Николаевна».
1: «Предупредить нельзя было».
6: «Нет, тогда бы вы не испугались». Доктор не выходил из-за ноутбука, щелкал клавиши и мышки. Лене вдруг явственно вспомнился массандровский пляж в Ялте. Высокие волны, горячее дуновение ветра, напоенного ароматом кипариса. «Стираем?» — спросил Павел Андреевич.
1: «Нет!»
6: — испугалась Лена, догадавшись, что доктор воздействует на разные участки коры мозга. «Идем дальше».
3: «А вот и Леонид. Ведет ее в японский ресторан.
6: Оглушительно стрекочут цикады, пахнет ночная фиалка, и так ярко сияют в небе звезды.
3: И она любит Леонида. Ей очень хорошо».
1: «Да!»
6: — твердо заявила девушка. «Есть. Зафиксировал. 2,5 килограмма. Пойдем дальше». По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили под стирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна! В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира».
3: Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле, не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло, процедура закончена.
6: «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор.
1: «Я туда не ездила», —
6: прошептала Лена.
1: «Чего вы взяли?»
6: Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но, выходит, обманула его. Ведь никакой поездки на Кипр не было. «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста».
1: «Хорошо»,
6: — ответила Лена.
1: «А я правда похудею?»
6: «Наверняка». Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двинулась к выходу

0: Через три дня Лена обнаружила, что стала весить на 3 килограмма меньше. Обошлось без судорог и повышенной моторной активности. Может быть, она и правда больше потела, но дни стояли жаркие, не поймешь. Однако столь необходимого впечатления, торжества над соперницей, Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке.
1: «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед».
2: «Я ничего не думаю».
1: «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад. И с тех пор хожу везде с электрошокером».
2: «От кавалеров отбоя нет».
1: «И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера».
2: «Но зачем тогда было наедаться?» — изумилась Лена.
1: «Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться».
2: «Пожалуй, так», — протянула Лена.
1: «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, неприятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей».
2: «А почему мне не предложили такой прибор?»
1: «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться».
0: Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне.
2: «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала».
1: «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет».
0: Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала.
1: «Как же я много ем! Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?»
2: «Мы расстались с ним 2 года назад», — испуганно прошептала девушка.
1: «Вот как? А на Кипр съездили?»
2: «Нет», —
0: не задумываясь, ответила Лена.
1: «И правильно. Нечего там делать. Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?»
2: «Нет», — испуганно отстранилась Лена. «Я совсем мало съела, и я боюсь».
1: «Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?»
0: «Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить? Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи, сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой?»
1: «Ну, пока».
0: Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась.
1: «Мне еще галку надо навестить».
2: «Какую?»
0: «Какую?» — задумалась Марина.
1: «Ну... она еще педагогически заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит».
2: «В какой?»
1: «Психиатрической».
2: «Дохуделась».
1: «Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия».
0: Чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?
1: «Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства, оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню».
2: «Понятно».
1: «Ну, пока. Не толстей».
0: Маринка упорхнула, а Леня отчего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное... как неуютно не помнить того, что было с тобой 30 минут назад. А если и 30 минут назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. Тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный путь. Она не помнила, как найти созвездие, не помнила рассказа о Млечном пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность. Стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так.

0: Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой.
1: «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли».
2: «Как хорошо».
1: «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания, но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000, может быть, 4.
2: Я возьму кредит, отдам любые деньги.
1: И жир. Вы снова наберете массу тела».
0: Лена погрустнела.
1: «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижения веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле».
2: «Я не хочу худеть», —
0: ответила Лена.
2: «Хорошего человека должно быть».

0: Рождение капусты. Это произошло в садах земных наслаждений, задолго до искушения, которого не выдержала Ева. Лучезарным утром Господь создал цветы. И вот прекраснейшая из новосотворенных роз, как раз тогда ее губы, алеющие чистотой, впервые потянулись к солнечной ласке, явился злой дух. «Ты прекрасна!» «Да», — ответила роза. «Прекраснейшая и счастливейшая», — продолжал дьявол. «Какое изящество, цвет, аромат! Только... что только? Никакой пользы! Посмотри сюда, ветви дерева унизаны желудями. Не стану спорить, густая крона дубов прекрасна, но этого мало. Не только приют предоставляют сотням живых существ эти деревья, но и пищу. Да, роза, красота — это еще не все». И роза испытала искушение, а женщине еще предстояло его испытать, и возжелала пользы, да так сильно, что даже побледнела. На другой день вышел Господь в сад.
1: «Отец!»
0: — обратилась к нему королева цветов, трепещущая и прекрасная.
1: «Я хочу приносить пользу!»
0: «Приноси, дитя мое!» — ответил Господь и улыбнулся. Так мир обрел капусту.

Рэй Брэдбери. Здравствуй и прощай. Ну, конечно, он уезжает, ничего не поделаешь. Настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены. Волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея. Осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу.

0: и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а быть может даже в Калифорнию. 12-летний мальчик, а в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он 43 года назад. «Уилли!» — окликнули снизу.
1: «Сейчас!»
0: Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение. Золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока. Ангельски невинное ясное лицо, такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется. «Пора!» — снова окликнул женский голос. «Иду!» Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые.
2: «Вот и я!» — крикнул с порога Уилли.
0: У Анны стало такое лицо, вот-вот заплачет.
1: «О, Господи, Уилли! Неужели ты и вправду от нас уедешь?»
0: «Люди уже начинают удивляться», — негромко сказал Уилли. «Я целых 3 года здесь прожил, но когда начинаются толки, а я уж знаю, пора собираться в дорогу».
1: «Странно все это», — сказала Анна. «Не пойму я никак. Нежданно, негаданно мы будем скучать по тебе, Уилли. Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо.
0: Мы были рады и счастливы», — Стив выпрямился на стуле. Слова давались ему с трудом. «Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам про все, все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться».
1: «Вы славные люди. Лучше всех, у кого я жил», — сказал Уилли.
0: Он был 4 футов ростом. Солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы. И тут Анна все-таки заплакала.
1: «Уилли! Уилли!»
0: Она согнулась в своем кресле. Видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет. Она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать.
1: «Не так-то легко уходить», — сказал Уилли.
0: «Привыкаешь. И рад бы остаться, но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное. Стали говорить, мол, какой ужас. Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы не догадывались. Мол, подумать страшно. Ну, пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко, сами знаете. Я вас обоих всей душой полюбил. Отлично это были 3 года. Спасибо вам». Все 3 направились к двери.
1: «Куда ты теперь, Уилли?»
0: «Сам не знаю. Куда глаза глядят? Как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь».
1: «Ты когда-нибудь вернешься?»
0: «Да», — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. «Лет через 20 по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей». Они стояли на крыльце, овиваемые прохладой летнего утра. Очень не хотелось выговорить вслух последние слова прощания. Стив упорно глядел на листву соседнего вяза.
1: «А у многих ты еще жил, Уилли? Сколько у тебя было приемных отцов и матерей?»
0: Вопрос как будто не рассердил и не обидел Уилли. «Да я уже 5 раз переменил родителей. Лет 20, как путешествую. Побывал в 5 городах.
1: «Ладно, жаловаться нам не на что», — сказал Стив. «Хоть 3 года был сын, все лучше, чем ничего».
0: «Ну что ж», — сказал Уилли, быстро поцеловал Анну, подхватил чемодан и вышел на улицу. Под деревья, под зеленые от листвы солнечные лучи, и пошел быстро, не оглядываясь. Самый настоящий мальчишка.

0: Когда он проходил мимо парка, там на зеленой лужайке ребята играли в бейсбол. Он остановился в тени под дубами и стал смотреть, как белый-белый мячик высоко взлетает в солнечных лучах, а тень его темной птицы проносится по траве, и ребята ловят его в подставленные чашкой ладони. И так важно, так необходимо поймать, не упустить этот стремительный кусочек лета. Они орали во все горло. Мяч упал в траву рядом с Уилли. Он вышел с мячом из-под деревьев, вспоминая последние 3 года, уже истраченные без остатка, и 5 лет, что были перед ними, и те, что были еще раньше, и так до той поры, когда ему и взаправду было 11, 12, 14, и в ушах зазвучали голоса.
1: «Что-то неладно с вашим Уилли, хозяйка».
0: «Миссис, а что это ваш Уилли последнее время не растет?»
1: «Уилли, ты уже куришь?»
0: Эхо голосов замерло в ярком сиянии летнего дня. И потом голос матери.
1: «Сегодня Уилли исполняется 21.
0: И 1000 голосов. «Приходи, когда исполнится 15, сынок. Тогда, может, и найдется для тебя работа». Неподвижным взглядом он уставился на бейсбольный мяч в дрожащей руке, словно это был не мяч, а вся его жизнь. Бесконечная лента лет скручена, свернута в тугой комок, но опять и опять все возвращается к одному и тому же, к дню, когда ему исполнилось 12. Он услышал шаги по траве. Ребята идут к нему, вот они встали вокруг и заслонили солнце. Они выросли.
1: «Уилли, ты куда собрался?»
0: Кто-то пнул ногой его чемодан. Как они вытянулись. В последние месяцы, кажется, солнце повело рукой у них над головами, поманило, и они тянутся к нему вверх, точно жаркий наполовину расплавленный металл, точно золотая тянучка, покорная властному притяжению небес. Они растут и растут, им по 13, по 14. Они смотрят на Уилли сверху вниз, они улыбаются ему, но уже чуть высокомерно. Это началось 4 месяца назад.
1: «Пошли играть, мы против вас. А кто возьмет себе в команду Уилли?»
2: «Ну, Уилли уж очень мал, мы с малышами не играем».
0: И они обгоняют его, их притягивает солнце и луна, и смена времен года, весенний ветер и молодая листва. Ему по-прежнему 12, он им больше не компания. И новые голоса подхватывают старые, страшно знакомые, леденящие душу припев.
1: «Надо давать мальчику побольше витаминов, Стив».
3: «У вас в роду все такие коротышки, Анна?»
0: И снова холодная рука стискивает сердце, и уже знаешь, что после стольких славных лет среди своих снова надо вырвать все корни.
1: «Уилли, ты куда собрался?»
0: Он тряхнул головой. Опять он среди мальчишек. Они топчутся вокруг, заслоняют солнце, наклоняются к нему, точно великаны, к фонтанчику для питья. «Еду на неделю погостить к родным».
2: «А-а-а!»
0: Год назад они были бы не так равнодушны. А сейчас только с любопытством поглядели на чемодан. Да, может, чуть позавидовали. Вот, мол, поедет поездом, увидит какие-то новые места.
1: «Покидаемся немножко», — предложил Уилли.
0: Они согласились без особой охоты, просто чтобы уважить отъезжающего. Он поставил чемодан и побежал. Белый мячик взлетел к солнцу, устремился к ослепительно-белым фигурам в дальнем конце луга, снова ввысь и опять вдаль. Жизнь приходила и уходила, ткался незримый узор. Вперед, назад. Мистер Роберт Хенлон и миссис Хенлон, Крик Бенд, штат Висконсин, 1932 год, его первые приемные родители. Первый год. Вперед, назад. Генри и Элис Болтс, Лаймвилл, штат Айова, 1935 год. Летит бейсбольный мяч. Смиты, Итан и Робинсона, 1939-45. Бездетная чета, одна, другая, третья. Стучись в дверь, в одну, в другую. «Извините, пожалуйста, меня зовут Уильям. Можно мне... Хочешь хлеба с маслом? Входи, садись. Ты откуда, сынок?» Хлеб с маслом, стакан холодного молока, улыбки, кивки, мирные неторопливые беседы.
2: «Похоже, ты издалека, сынок. Может, ты откуда-нибудь сбежал?»
0: «Нет».
2: «Так ты сирота, мальчик».
0: И другой стакан молока. «Нам всегда так хотелось детей, и никогда не было. Кто кто его знает почему. Бывает же так. Что поделаешь? Время уже позднее, сынок. Не пора ли тебе домой?
2: Нет у меня дома.
0: У такого мальчонки? Да ты ж совсем еще малыш. Мама будет беспокоиться.
2: Нет у меня никакого дома и родных на свете никого.
0: Может быть, можно... Можно я у вас сегодня переночую?
2: Видишь ли, сынок, я уж и не знаю, говорит муж. Мы никогда не думали взять в дом.
0: У нас нынче на ужин цыпленок, перебивает жена. Хватит на всех, хватит и на гостя.
2: И летят, меняются годы, голоса, лица, люди. И всегда поначалу одни и те же разговоры. Летний вечер, последний вечер, что он провел у Эмили Робинсон. Вечер, когда она открыла его секрет. Она сидит в качалке, он слышит ее голос.
4: Сколько я на своем веку детишек перевидала. Смотрю на них иной раз и думаю, какая жалость, такая обида, что все эти цветы будут срезаны, что всем этим огонькам суждено погаснуть. Такая жалость, что этого не миновать. Вот они бегают мимо, ходят в школу, а потом вырастут, станут долговязые, безобразные, в морщинах, поседеют, полысеют, а под конец и вовсе останутся кожа да кости да одышка, и все они умрут и лягут в могилу. Вот я и слышу, как они смеются и просто не верятся. Неужели и они пойдут той же дорогой, что и я?
2: А ведь не миновать.
4: До сих пор помню стихи Вордсворта. Я вдруг увидел хоровод нарциссов нежно-золотых. Меж них резвился ветерок в тени дерев у синих вод. Вот такими мне кажутся дети. Хоть они иной раз бывают жестоки. Но я-то знаю, они могут быть и дурными, и злыми, но злобы еще нет у них в лице, в глазах, и усталости тоже нет.
0: У них столько пылкости, жадного интереса ко всему.
4: Наверное, этого мне больше всего не достает во взрослых людях. 9 из 10 уже ко всему охладели, стали равнодушными. Ни свежести, ни огня, ни жизни в них не осталось. Каждый день я смотрю, как детвора выбегает из школы после уроков. Это кто бросает из дверей целые охапки цветов. Что это за чувство, Вилли? Каково это – чувствовать себя вечно юным? Всегда оставаться новеньким, свеженьким, как серебряная монетка последней чеканки. Ты счастлив? Легко у тебя на душе или ты только с виду такой?

Меч со свистом прорезал воздух, точно большой белесый шершень ожег ладонь. Морщась от боли, он погладил ее другой рукой, а память знает твердила свое. Я изворачивался как мог. Когда все родные умерли, я сказал, что на работу меня больше не берут. Я пробовал наняться в цирк, но и тут меня подняли на смех. «Сынок», — говорили мне, — «ты же не лилипут, а если лилипут, все равно с виду ты просто мальчишка. Уж если нам брать карлика, так пускай он и лицом будет настоящий карлик. Нет ж, сынок, не взыщи». Я пустился бродить по свету и все думал, кто я такой? Мальчишка. И с виду мальчишка, и говорю, как мальчишка, так лучше мне оставаться мальчишкой. Воюй, не воюй, плачь, не плачь, что толку? Так куда же мне податься? Какую найти работу? А потом, однажды в ресторане, я увидел, как один человек показывал другому карточки своих детей. А тот все повторял. «Эх, нету у меня детей. Вот были бы у меня детишки». И все качал головой. А я как сидел неподалеку с куском мяса на вилке, так и застыл. В ту минуту я понял, чем буду заниматься до конца своих дней. Все-таки нашлась и для меня работа. Приносить одиноким людям радость. Не знать ни отдыха, ни срока. Вечно играть. Я понял, что мне придется вечно играть. Ну, разнесу когда-нибудь газеты, побегаю на посылках. Может, газоны косилкой подстригу, но настоящей тяжелой работы мне не видать. Все мое дело, чтобы мать на меня радовалась, да отец мною гордился. И я повернулся к тому человеку за стойкой неподалеку от меня. «Прошу прощения», — сказал я и улыбнулся ему. «Ну, послушай, Уилли», — сказала тогда, много лет назад, миссис Эмили, — «наверное, тебе иногда бывает тоскливо. Наверное, хочется разного, что нужно взрослому человеку». «Я молчу и стараюсь это побороть», — сказал Уилли. «Я только мальчишка, — говорю я себе. Я должен жить с мальчишками, читать те же книги, играть в те же игры. Все остальное отрезано раз и навсегда. Я не могу быть сразу и взрослым, и ребенком. Надо быть мальчишкой, только я играю свою роль. Да, приходится трудно. Но и раз бывало...» Он умолк. «Люди, у которых ты жил, ничего не знали? Нет, сказать им значило бы все испортить. Я говорил им, что сбежал из дома. Пускай проверяют, запрашивают полицию. Когда выяснялось, что меня не разыскивают и ничего худого за мной нет, соглашался, пускай меня усыновят. Так было лучше всего, пока никто ни о чем не догадывался. Но проходило года три, ну, 5 лет, и люди догадывались, или в город приезжал кто-нибудь, кто видел меня раньше, или кто-нибудь из цирка меня узнавал. Все, кончен. Рано или поздно всему приходил конец. И ты счастлив, тебе хорошо? Приятно это, 40 лет слишком оставаться ребенком? Говорят, каждый должен зарабатывать свой хлеб. А когда делаешь других счастливыми, и сам становишься почти счастливым. Это моя работа, и я делаю свое дело. А потом еще несколько лет, и я состарюсь, тогда и жар молодости, и тоска по недостижимому, и несбыточные мечты, все останется позади. Может быть, тогда мне станет полегче, я спокойно доиграю свою роль.

0: Он встряхнулся, отгоняя эти мысли, в последний раз кинул мяч. И побежал к своему чемодану. Том, Билл, Джейми, Боб, Сэм. Он со всеми простился, всем пожал руки. Они немного смутились.
1: «В конце концов, ты же не на край света уезжаешь, Уилли!»
0: «Да, это верно». Он все не трогался с места. «Ну, пока, Уилли, через неделю увидимся. Пока. До свидания». И опять он идет прочь со своим чемоданом и смотрит на деревья. Позади остались ребята и улица, где он жил. А когда он повернул за угол, издали донесся паровозный гудок, и он пустился бегом. И вот последнее, что он увидел и услышал. Белый мяч опять и опять взлетал в небо над остроконечной крышей. Взад, вперед, и звенели голоса. «Раз, два, голова, три, четыре, отрубили!» Будто птицы кричали прощально.

0: солнце еще не взошло, пахнет туманом, предрассветным холодом и еще пахнет холодным железом. Неприветливый запах поезда, все тело ноет от тряски, от долгой ночи в вагоне. Он проснулся и взглянул в окно на едва просыпающийся городок. Зажигались огни, слышались негромкие приглушенные голоса. В холодном сумраке взад-вперед качался, взмахивая красный сигнальный фонарь. Стояла сонная тишина, в которой все звуки и отзвуки словно облагорожены, на редкость ясные и отчетливы. По вагону прошел проводник, точно тень в темном коридоре. «Сэр!» — тихонько позвал Уилли. Проводник остановился. «Какой это город?» — в темноте прошептал мальчик.
1: «Уилливилл.
2: Много тут народу?»
1: 10 000 жителей, а что? Разве это твоя остановка?»
0: «Как тут зелено!» Уилли долгим взглядом посмотрел в окно на окутанный предутренней прохладой город. «Как тут славно и тихо!» — сказал он.
1: «Сынок», — сказал ему проводник, — «ты знаешь, куда едешь?»
0: «Сюда», — сказал Уилли, и неслышно поднялся в предутренней прохладной тишине, где пахло железом, в темном вагоне стал быстро деловито собирать свои пожитки.
1: «Смотри, паренек, не наделай глупостей», — сказал проводник.
0: «Нет, сэр», — сказал Уилли, — «я глупостей не наделаю». Он прошел по темному коридору. Проводник вынес за ним чемодан, и вот он стоит на платформе, а вокруг светает, редеет туман, и встает прохладное утро. Он стоял и смотрел снизу вверх на проводника, на черный железный поезд, над которым еще светились последние редкие звезды. Громко навзрыд закричал паровоз, криками отозвались вдоль всего поезда проводники, и дрогнули вагоны, и знакомый проводник помахал рукой и улыбнулся мальчику на платформе, маленькому мальчику с большим чемоданом. А мальчик что-то крикнул, но снова взревел паровоз и заглушил его голос.
1: «Чего?» – закричал проводник и приставил ладонь к уху. «Пожелайте мне удачи!» – крикнул Уилли. «Желаю удачи, сынок!» — крикнул проводник и улыбнулся, и помахал рукой. «Счастливо, мальчик!»
0: «Спасибо!» — сказал Уилли под грохот и гром, под свист пары и перестук колес. Он смотрел вслед черному поезду, пока тот не скрылся из виду. Все это время он стоял, не шевелясь. Стоял совсем тихо долгих 3 минуты. 12-летний мальчик на старой деревянной платформе. И только потом, наконец, обернулся, и ему открылись по-утреннему пустынные улицы. Вставало солнце, и, чтобы согреться, он пошел быстрым шагом и вступил в новый город.

0: Александр Громов. Всем поровну. Глава первая. Эх, бабье лето, бабье лето. Кому оно бабье, у кого под боком не имеется ни бабы, ни теплотрассы, тот насчет лета шутки шутить не станет. Мерзни, мерзни, волчий хвост. И тащись, как хвост, без свободы воли, послушно обстоятельству. Стучи осколками зубов. Вечером еще так-сяк, зато под утро стылый воздух тянет из тебя тепло, как палач, жилы, упорный, кажется, даже с наслаждением. Жухлая трава, и та посидела от ужаса. Зима на носу. Нет спасения. Запревшая на теле кофта с одной пуговицей да дырявый плащ. Вот и вся защита. Выспаться сегодня не удалось. Бетонная плита над протянутым к знакомой хрущевке отводом от теплотрассы, уже несколько месяцев сдвинутая в сторону и открывавшая лаз в блаженное тепло, оказалась уложенной на место и даже приваренной за арматурные ушки. Добились-таки своего нижние жильцы. Сколько раз гнали из-под окон, орали визгливо, травили доберман, обливали водой, вызывали ментов, и все это были мелкие житейские неурядицы. Конечно, рано или поздно должна была случиться неурядица покрупнее. Он не огорчился, он принял к сведению. Запасные варианты были хуже, что не замедлило проявиться на практике. «Встань и иди!» — так было среди ночи сказано ему, разнежившемуся в теплом подъезде на подстилке из позаимствованных половичков. Бородач-полуношник с воспаленными от компьютера глазами вышел на площадку покурить и пинком объявил побудку. Бить не стал, побрезговал, зато не успокоился, покуда не выставил вон. Ни в коей мере не будучи Христом, Егор Суковатов не мог ответить ему «иди и ты». Да он и не знал легенду о богосфере. Страдало тело, но не душа. Душа у Егора давно очерствела, иссохла и отвалилась за ненадобностью. Души у него не было, а чего нет, то не способно беспокоить болью. Вот мысли, те, да, шевелились. Согреться бы где-нибудь, дождаться утра. Дальше утра Егор не заглядывал. С рассветом ужас мироздания слабел и прятался. В 9, а то и раньше, откроется приемный пункт на Мастеровой. Пивная бутылка 80 копеек. На Перовской за темную бутылку дают целый рубь, зато светлые не берут совсем. И приемщик там гад. Щупает горлышки пальцами и чуть что бракует. Зато прием цветмета там же неподалеку. 10 копеек за жестяную банку, сплющенную ногой в блин. Основная добыча, конечно, бутылки, а банки привар. Участок, где Егор чувствовал себя относительно вольготно, был невелик. Тащиться греться в переходе у метро и далеко, и чужие владения могут накостылять. Не тот возраст, чтобы самому бить и гнать конкурента. Лучше уж не суйся, человеческий огрызок. Если бы Егору Суковатову сказали, что ему еще только 48, он лишь бессмысленно поморгал бы в ответ. Он не знал, много это или мало, 48. Он забыл это, как ненужное. Когда не идешь, а шаркаешь, когда тупая ноющая боль прописалась внутри навсегда, и к ней в гости все чаще заходит боль острая, нестерпимая, от которой кричал бы криком, если бы не разучился кричать, вот это старость и есть. И даже эти сведения Егор помнил смутно, начиная уже забывать. Жив и ладно. А пока ночь, и под разбитыми ботами хрустит ледок, иди ищи тепло. Шаркай ногами.
1: Зачем?
0: А зачем растет дерево? Для чего жужжит муха? С какой возвышенной целью колония бактерий пожирает агар-агар? Жизнь требует. Живи, вот и все. Ползи к теплу. Вот и ползешь. Запертый подъезд. Следующий тоже заперт. И третий, и четвертый. Егор передвигался от подъезда к подъезду, от дома к дому. Проверял и подвалы. Найдя дверную ручку, тянул. Он твердо знал, что рано или поздно найдет дверь со сломанным или просто незапертым кодовым замком. А домофонов и уж тем более консьержек на Мастеровой улице отродясь не водилось. В районе пролетариев всегда полно малолетней шпаны. Не может быть, чтобы хоть один замок не был выворочен. Это было даже не мыслью, смутным ощущением. Инстинкт приказывал «ищи», и Егор искал. В Некому рассказать, сколько времени прошло, прежде чем он, временами останавливаясь, чтобы переждать рейс в кишках, переместился от одного конца короткой улицы до другого по правой стороне, а затем вернулся по левой, нигде не найдя отпертой двери. Инстинкт соврал. Вероятно, во всех близлежащих подъездах недавно поставили новые замки, до которых еще не добрались местные гопники, но этот вывод был непосильно сложен для Егора. Полуатрофированный мозг отметил одно – заперто. Холод донимал уже совершенно жутким образом. Проклятая ночь и не думала кончаться. Мертво, негреюще светили озябшие фонари на торчащих глаголях. Примороженные к небу звезды в ужасе глядели на стекленеющий внизу мир. Ни собак, ни кошек, все попрятались. Лишь слева от Егора за бетонным забором грохотал и лязгал железнодорожный узел. Там катились с горки вагоны, да временами кричал что-то по громкой связи сердитый женский голос. Звали тетку Клавкой, и была она толстая и рыжая, жирно накрашенными губами. Егор никогда ее не видел, но иной она просто не могла быть. Главное, тепла там не водилось, и водиться не могло. Справа светились огни автозаправки. Тепла там в избытке, но кто ж пустит ночевать бомжа? Если где-то и сохранились толстовцы, то на заправках они не работают, это точно. Все же Егор свернул направо. Быть может, потому что ближайшая станция метро находилась в той же стороне, а скорее всего, потому что так велел инстинкт. До метро Егор вряд ли добрел бы. И инстинкт не подвел. Инстинкт вывел на захламленный пустырь, где под ноги немедленно подвернулась старая автопокрышка. Егор едва сохранил равновесие и тут же споткнулся снова. Бах! Да тут была настоящая свалка разнокалиберных покрышек и рваных негодных камер. Топливо! Жизнь! Мыслей не было уже совершенно. Тело работало как дурно смазанный, разладившийся, но все-таки еще не до конца сломанный автомат. Прежде всего, надо было найти относительно сухую растопку, что Егор и сделал, доковыляв до мусорного бака. Подобранная вчера на асфальте дрянная зажигалка, наполовину еще полная, никак не желала давать язычок огня. Подышал, согрел в ладонях, ссадило колесико кожу на заскорузлом пальце. Зажглась! Нехотя занялся клок оберточной бумаги. От него дала огонь и вонь камера тонкой резины, а такие, наверное. Еще несколько минут томительного ожидания, и языки пламени побежали по покрышке. Егор блаженствовал. Усевшись на другую покрышку, он грелся, ничуть не замечая смрадной копоти, и выражал удовольствие стонами и ворчанием. Жизнь начинала удаваться. Если бы подлый враг, сидящий в животе, не резал кишки изнутри, было бы совсем замечательно. Никто не гнал Егора, да и кто бы мог согнать? Милицейский патруль? По своей инициативе? Ха-ха! Станет он пачкаться о бомжа, с которого нечего взять. Притом бомж никому не мешает. Жжет резину на свалке, где ему собственное место, а вокруг пустыря никаких жилых домов, одни унылые заборы, которым все равно, коптят их или нет. Сиди, млей в тепле, моргай на огонь. Как все счастливцы, Егор не наблюдал часов. Когда небо на востоке начало понемногу бледнеть, от холода, наверное, покрышка уже догорала, рдея багряным мотком обнажившегося корда. Пожалуй, можно было посидеть в неподвижности еще немного, прежде чем с неизбежностью подняться и доволочь до костра новый резиновый бублик. Тут-то все и произошло. Совершенно неожиданно и без видимой причины. Неожиданности Егор инстинктивно делил на два вида – идущие на пользу и идущие во вред. Вторых всегда было больше, но случались и первые. Раньше конкурентов обнаружить батарею пустых бутылок возле парковой скамеечки, найти на свалке почти целый пиджак, скоротать в тепле морозную ночь. Если кишки несколько часов подряд не сводят судорога, это тоже приятная неожиданность. А неожиданности, так сказать, нейтральные, ни в плюс и ни в минус, лучше всего вообще не замечать. Не стоят они того. Первую минуту неожиданность показалась неприятной, даже опасной. Во вторую — нейтральной. Что-то внезапно хлопнуло над головой, как хлопает разбившаяся лампочка, резко, но не сильно. Тем не менее Егор отреагировал, склонился на бок и, скосырившись, глянул вверх. Бледно-лиловое кудрявое облачко, чуть заметно светящееся внутренним светом, нависало над головой, вспухая и разрастаясь, как обыкновенный клуб дыма.
2: Вроде безопасно. То ли петарда хлопнула, то ли это фейерверк такой.
0: Егор с усилием покрутился вправо-влево, обозрел панораму. Никого не наблюдалось ни на пустыре, ни возле.
2: Ни души.
0: А значит, явление, по-видимому, относилось к безопасному. Он остался на месте. Очень скоро лиловатое облачко, распухая и быстро теряя яркость, достигло его носа. Ничем особенным оно не пахло, во всяком случае, с такой силой, чтобы перебить вонь горелой резины и собственный запах Егора. У него лишь защекотало в носу, он чихнул и надолго скорчился от внутренней боли. Боль грызла зло, как всегда, и долго не хотела отпускать. Разгорался рассвет, догорал костер. Отмаявшись, Егор пробурчал под нос что-то невразумительное, разогнулся, насколько мог. Хотел было привстать, да так и остался сидячим истуканом. Рот полуоткрыт, голова на бок, в гноящихся глазах испуг и недоумение. Недоверчиво прислушался к новым ощущениям. Внутри него что-то происходило.

0: много споров о количестве точек проникновения, проколов метрики, координат впрыска и как там это еще называлось. Обилие выдуманных терминов все же не шло в сравнении с числом самих точек. От тысяч до десятков тысяч, по мнению большинства исследователей. Распределились они, не исследователи, а проколы по земной поверхности, вполне хаотически, и надо думать, что подавляющая их часть пропала без толку над мировым океаном, однако и на сушу хватило с избытком. Достоверно известно, что на территории Москвы возникла всего одна точка проникновения. В Питере их не оказалось вовсе, тогда как жители населенного пункта Пошехонье-Володарск обрели аж две. Само собой, жители берегов Невы острили о пошехонцах и особенно о москвичах, что где им нужнее, а в общем пытались прикрыть остротами обыкновенную зависть. И зря. Никакой почвы для зависти не имелось. Все мы, начиная от Нобелевского лауреата и кончая Дауном из Восточной Африки, почем зря позорящим славное племя Хуту, досталось сколько нужно, а лишнее не пошло впрок, выдыхаясь вместе с углекислотой, вычихиваясь и распространяясь традиционным для инфекции воздушно-капельным путем. С той, однако, разницей, что в отличие от бацилл, частицы таинственного тумана вовсе не собирались гибнуть вне организма и охотно разносились ветром, вовсе не теряя своих свойств. Прошли считанные дни, а для самых невезучих недели, и всем досталось поровну. Даром. Никто не ушел обиженным, да и уйти, по правде говоря, было некуда. Разве что заживо похоронить себя в подземном убежище с очищенным через молекулярный фильтр воздухом. Впрочем, противников принципа «дают, бери» оказалось немного. А тех, кто располагал при этом подземным бункером, и того меньше. Разумеется, кое-кто из надышавшихся полагал себя обделенным уже вследствие того, что получил ровно столько же, сколько и другие, однако не будем говорить о рвачах, не стоят они того. По электродной улице, прямой и серой, как сварочный электрод, Егор двигался в сторону метро. В рваные кошелки, служившие прежде временным хранилищем найденные стеклопосуды, помещались извлеченные из какого-то по счету мусорного бака ветхие брюки, потерявшие первоначальный цвет футболка и почти приличный пиджак, разве что не в цвет брюк и с проехой под мышкой. Пяток обнаруженных попутно бутылок Егор прикопал пока в куче прелых листьев. Подожду. У него было дело, не терпящее отлагательства. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Каменный срам статуи принято прикрывать фиговым листом. Серая промзона попыталась отгородиться от более приятных на вид примет цивилизации овальным прудом, выкопанным невесть когда и зачем. Одна полудуга овала едва не упиралась в каменную нору метрополитена. Другая, утонувшая в зелени кустов и корявых деревьев, истори служила местом распития недорогих напитков и бесплатным туалетом. Туда и ковылял Егор, оставив на время мысль о тепле подземных хором. Ему и без того было жарко. Жарко и противно. Он никак не ожидал этого от себя. Пришлось спешить. Путь, на который здоровый мужчина потратил бы от силы 15 минут, был пройден Егором за полчаса. Но еще вчера он вряд ли доковылял бы и за час. Оставив слева забор, а справа рассвет, он углубился в заросли и скоро вышел к пруду. Здесь, скрежеща от омерзения осколками зубов, он принялся раздеваться. Дырявый полусгнивший плащ полетел в кучу мусора, туда же отправилась бабья кофта с безжалостно оборванной последней пуговицей и вонючие штаны. Сбросив несусветные боты, их тоже надо было заменить, но пока не попалось ничего подходящего, голый Егор сел на криогенный парапет и, собравшись с духом, бочком сполз в черную обжигающую воду. Скрутило. Стеснило дыхание. Он решил, что сию секунду умрет, но не умер, а вынырнул и забарахтался у самого берега, баламутя прибитый к парапету мусор. Вода пахла мазутом и гниющей ряской, то есть не пахло ничем особенным, и Егор принялся яростно скрести тело черными ногтями, смывая присохшую, впитавшуюся в кожу скверну. Никто не мог ему помешать в этот час и в этом месте. Он выбрался на берег не раньше, чем начал стучать зубами, и воздух показался ему жарким, как в бане. Чудеса! Он сам осознал это сравнение. Он вспомнил, что такое баня. Голый человек дико выплясывал на берегу городского пруда и смеялся. С многолетней отвычки смех его больше походил на надрывный кашель, но то был смех чистой радости. Егор смеялся для себя, а не для других, и вряд ли кто мог его услышать. Сегодня он родился во второй раз, осознал это и вовсе не собирался плакать, как при первом рождении. К чему повторять пройденное? Чтобы показать, что ничему не научился за прожитые годы? А кроме того, ему вовсе не хотелось впадать в уныние. Хотелось начать действовать и как можно скорее. Еще не успев просунуть ноги в новообретенные штаны, Егор определил для себя круг первоочередных задач и выделил среди них те, к решению которых надо было приступить уже сегодня. Точнее, прямо сейчас. Тут же, без всякого перерыва, он вспомнил свое имя. Егор. Вообще-то, Георгий... Степанович. Гоша. Жора. Если угодно, даже Жорж, хотя никто никогда его так не называл. Даже в школе не дразнили Гогочкой и Жоржиком. Какой он Жоржик? Гибоном, да, дразнили. Гамадрилом тоже. Имя Жора ассоциативно напомнило о еде. Рот моментально наполнился слюной. Егор сглотнул. Потом. Есть дела более важные. Экспресс-поезд близ входа в метро и по окружности пруда принес еще 6 бутылок. На улице Плеханова Егор выудил из урны 7-ю. Наличного капитала, считая и ту стеклотару, что была прикопана в куче листьев, уже хватало на то, чтобы перекантоваться полдня, но средств требовалось куда больше. Не беда. До открытия приемного пункта оставалось еще бездна времени. Драгоценного ни свет ни заря, когда конкуренция слаба, есть смысл расширить поиски. Давно уже взошло и пригрело солнце, когда Иван Неподоба, мрачный и трезвый приемщик стеклопосуды, открыл свой пункт на мастеровой. С утра несли вяло, по преимуществу старухи, дрожавшие над каждой копейкой и неизменно уносившие с собой отвергнутые бутылки. Скаредная природа старух оставляла мало возможностей. Вот-вот должны были начать подтягиваться дребезжащие рысцой и спитые нетерпеливые источники настоящего дохода. Они же носители широкой русской души. Те, кто вчера хорошо принял и не припрятал ничего на опохмел. Местные бомжи, известные Ивану наперечет, появлялись со стеклянным уловом без всякой системы, но чаще ближе к 5, когда пункт закрывался. Чтобы утром редко. Вот почему Иван был удивлен и даже слегка озадачен при виде знакомого бомжика-доходяги, которому, по мнению Ивана, осталось ползать по свету недели полторы, да и того много. Во-первых, бомжик притащил разом 22 бутылки и отнюдь не выглядел помирающим от натуги. Во-вторых, он был одет непривычно и, пожалуй, излишне легко. Куда-то делись его несусветные обноски, распространявшие столь редкостное благоухание, что даже уличные собаки избегали брехать на эту помесь клозета со скотомогильником. Если бы не замызганная вязаная шапочка, да свисающие из-под нее на манер сосулек сальные патлы, пожалуй, Иван и не узнал бы бомжа. Но ты же, пиджак! Пивную тару Иван принял без разговоров. 2 винные посудины отверг. Не возьму. Против всех ожиданий бомж не оставил бутылки на поживу Ивану и не ахнул их об асфальт, а деловито прибрал в кошелку. Твое дело. На Перовской сдам, тут рядом. Иван только пожал плечами. Он собрался было матюкнуться на бомжа, чтобы тот улетучивался поживее, как вдруг бомж вновь привел в движение руины речевого аппарата и сказал довольно сипло, но настолько внятно, что ошибиться было невозможно.
1: Слышь, где тут можно купить зубную щетку подешевле?
0: Рот Ивана несколько раз открылся и закрылся, сам собой не произведя ни звука. Рука зачем-то ощупала набитый бутылками ящик. Быть может, мироздание еще не рушилось, но уже явно начало шататься. Оставалась гипотеза о слуховых галлюцинациях, а заодно о зрительных и обонятельных. Наклонившись вперед, Иван втянул ноздрями воздух, заранее изготовившись немедленно гасить рвотный позыв. Ничем особенным от бомжа не пахло. Разве что затхлостью и почему-то прудовой тиной. Иван что-то пробормотал в ответ. Затем вдохнул еще раз и в большом изумлении ощупал себя от шеи до выпуклого животика. Вытаращил глаза, уронил челюсть и забыл подобрать поглощенный чем-то важным и крайне необычным. Внутри него что-то происходило. вторая. Всякому известно, идиотов на свете куда больше, чем необходимо. Данный тезис настолько банален, что можно сказать и так. Любой идиот знает, идиотов на свете, ну и так далее. Так вот, настоящий идиот этого не знает. Он вообще ничего не знает, поскольку не обучает. Его коэффициент умственного развития не выше 0,20. Если выше, то такой слабоумный классифицируется медициной как олигофрен, а то и дебил, аристократ среди дефективных, не нуждающихся в постоянном уходе. «Кажется, мы скоро останемся без работы», — невесело констатировал доктор Говард, главный врач Кливлендского приюта для слабоумных. И сам же понял, что не высказал ничего оригинального. Примерно то же самое могли сказать тысячи, если не десятки тысяч его коллег по всему миру. «Если так пойдет дальше...» Доктор Говард не договорил. Что случится, если так пойдет дальше, было прекрасно известно всему персоналу. «Урежут ассигнование». Придется сокращать штат. А если процесс не остановится, то страшно подумать. Психиатрические клиники, имеющие дело с иным контингентом, почти не пострадали. Другое дело приюты для слабоумных. Тихие дебилы, способные к несложной работе под наблюдением, казалось, издевались над персоналом. Почти все прекратили бессмысленно улыбаться. Один, занятый стрижкой газона, сделал это столь художественно, что все ахнули. Другой умудрился произнести сложно сочиненное предложение и ни разу не сбился, подлец. Третий попросил подыскать ему иное занятие, желательно что-нибудь связанное с механикой. Четвертый, поймав доктора за пуговицу, прямо спросил, доколе он будет тут торчать и за кого его принимают, если держат за забором. Заодно он потребовал квалифицированной экспертизы, заявив, что готов для начала пройти тест на IQ. Черт побери, где он слов-то таких нахватался? С пациентами других отделений тоже творилось неладное. Многие подобрали слюни. Один малый весом в 300 фунтов перестал ползать на карачках и после двухдневных попыток взгромоздился на свои тумбы. Двое идиотов осваивали членораздельную речь. Никто их не учил, учились сами. Было отчего прийти в замешательство. В конце концов, доктор Говард принял такое решение. «Подождем пока», — сказал он. «Понаблюдаем 1-2 недели. Все может случиться. Но если тенденция сохранится, боюсь, половину пациентов придется выписать». Он дернул щекой, что делал всегда, находясь в состоянии раздражения, и не без яда заметил. «У кого сейчас работы выше головы, так это у всяких реабилитационных служб». Это было правдой. Более того, об этом уже сообщалось по телевидению. Поэтому к яду доктора Говарда примешалась и нотка зависти. «Им-то не придется искать новую работу, а попробуй найди ее, когда тебе под 50». Хотя, если подумать, не все так плохо. Вчера доктор сам втихомолку подверг себя тесту на IQ. Получился неожиданный результат. 144 вместо обычных 120-125. Просто удивительно. Если телевизионщики не врут... Если они не врут и действительно всем досталось поровну, надо только не терять времени даром. Очень скоро желающих сменить профессию будет пруд-пруди. Телевизионщики врали не больше, чем обычно. Даже меньше. Сенсация сенсации рознь. Одну приходится натужно тянуть за уши, другая сама скачет на прыжок впереди охотников, только поспевай за ней. Гони в эфир свежие факты, а домыслы оставь редакционным аналитикам и ученым-экспертам. Домыслы, именуемые гипотезами и предположениями, соперничали числом и скороспелостью с опятами на осенних днях. Кое-кто с мрачным удовольствием предрекал конец света, кое-кто, наоборот, начало золотого века. Частицы странного тумана, взятые в десятках точек прокола и подвергнутые исследованию, оказались идентичными. Трудно было установить, кто первый ввел в обиход термин БНР – биологические нанороботы или бионары. БНР не желали вступать в контакт ни с культурами бактерий, ни с колониями плесени, ни даже с тканями высших позвоночных, включая человекообразных обезьян. Их привлекали только ткани человека. Внедрившись в клетку, бионар растворялся в ней. 2, 10, 1 000 000? Хватало и одного наноробота. Вскоре клетка превращалась в фабрику для поточного производства БНР. Совсем как при вирусной инфекции, но с двумя отличиями. Во-первых, организм и не пытался защититься от вторжения. Во-вторых, после заражения или инициации всех клеток организма или живого образца ткани, клетки немедленно одумывались и продолжали функционировать, как ни в чем не бывало. Даже лучше. Повсеместно отмечалось улучшение состояния больных самыми разнообразными, в том числе неизлечимыми хворобами, ускоренное заживление ран и сращивание переломов. Но не это было главным. Главным было вот что. Интеллект зараженных людей рос как на дрожжах. Сколь бы ни был несовершенен тест на IQ, он позволил выявить следующее. IQ стремительно, чуть ли не взрывообразно рос в первые часы после заражения бионарами, затем увеличивался медленнее и спустя несколько суток стабилизировался на уровне 25-30 единицами выше. Продолжение рассказа Александра Громова «Всем поровну» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Александр Громов. «Всем поровну». Продолжение. Человечеству помогли извне. Это стало ясно в первые же дни. Вот только помогли или помогли? «Поживем, увидим», — разводили руками приглашенные на телеэфир ученые мужи, с преувеличенным энтузиазмом кивая на программу «Геном человека», получившую второй старт. Целую неделю большой популярностью среди обывателей пользовалась гипотеза о троянском коне. Назовите-ка самую большую проблему, стоящую перед человечеством. Загрязнение среды? Опасность ядерного конфликта? Терроризм? Истощение природных ресурсов? Глупости. Самая большая проблема человечества — это люди. Те самые люди, для блага которых загрязняется среда обитания, истощаются ресурсы планеты, совершенствуются оружие и внедряются новые идеологии. Все для людей. Остальное вторично. Для ускоренной гибели человечества, вещали Кассандры, не хватало только всеобщего поумнения. Интеллект еще не мудрость. Интеллект — это прежде всего новые потребности. И вот для их-то удовлетворения будут еще быстрее истощаться ресурсы, загрязняться среда обитания и прочее, и прочее. С предсказуемым результатом. Нормальный налогоплательщик относится к науке примерно как к тигру в непрочной клетке. И страшно, и хочется перепороть служителей зверинца, дабы приглядывали за зверем добросовестно и вместе с тем любопытно поглазеть. На обывателя, даже поумневшего, гипотеза о троянском коне действовала чрезвычайно. Пессимисты среди оптимистов успокаивали. Откуда, собственно, следует, что действие бионаров будет продолжаться вечно? С чего бы это неведомым инопланетянам, обитателям параллельных пространств или каким-нибудь еще благодетелям делать человечеству столь значительные подарки? Постоянный патронаж? Забота о гармоничном развитии юной хулиганистой цивилизации? Ой, не верится. Относительно безопасный для объекта эксперимент, Ферштейн. Вспыхнет фейерверк, и нет его. Если завтра, послезавтра или спустя год бионары перестанут действовать, все вернется на круги своя без заметных последствий. Троянская лошадь, сапоги всмятку. Не видно причины. Истребить людей, освободив планету для своих нужд, можно гораздо проще. Сохранив, кстати, ее ресурсы. Оптимисты среди оптимистов кричали иное. Неважно, что человечество получило подарок, о котором не просило. Дают — бери! Оскорбиться подачкой может только тот, чей убогий интеллект не сдвинут с места никакими бионарами. Есть такие? Нет? Тем лучше. Приятно иметь дело с умными людьми. Да вы только представьте себе, какие перед человечеством открываются перспективы. Управляемый термояд — это первое и сиюминутное. Единая теория поля, победа над болезнями, настоящий, а не опереточный прорыв в космос, полет к Альфе Центавра уже в этом столетии, овладение антигравитацией, постижение глубинных тайн мироздания, расцвет наук и искусств, заживление социальных язв, так как сказано, все лучшие человеческие качества — суть функция развитого ума. Мир на Земле, поскольку умные люди всегда договорятся между собой. Пока что умные люди наскакивали друг на друга в яростных спорах. Бежали дни, ползли недели, публиковались результаты исследований бионаров. Было, однако, ясно, что до полного понимания их сущности гораздо дальше, чем до Альфы Центавра. Но стоит ли отказываться от дороги из-за того, что путь долог? К началу зимы вряд ли кто опознал бы прежнего Егора Суковатого в трудолюбивом дворнике, каждодневно скребущем асфальт большой лопатой на предмет увеличения сугробов вдоль пешеходных дорожек. Зима началась в ноябре и выдалась снежной. Егор без особого труда получил место муниципального работника низшего звена. В его ведении находился кусок уличного тротуара, двор и два дома со всеми их лестничными клетками, подъездами и мусоропроводами. Ему было доверено казенное имущество – лом, три лопаты и веерные грабли. Он гордо носил оранжевую спецовку. Начальство сперва смотрело косо, теперь понемногу начало оттаивать. Претензии? Не больше, чем к другим, даже меньше. Егор показал себя образцовым дворником. Поначалу адски уставал, болела спина, дрожали руки и временами напоминала о себе боль во внутренностях. Привык. Да и боли стали совсем не те, что раньше. Терпимые. Он и раньше терпел, куда денешься, но терпел с тупой безнадежностью. Теперь появилась перспектива.
С лица Егора подолгу не сходила улыбка. Он был счастлив. Ему казалось, что он только сейчас родился. Прошлое было темно и ужасно, зато настоящее давало опору. Он стал полезным членом общества. У него появился свой законный дом, временная квартира, в назначенной к сносу развалюхе, зато аж двухкомнатная. Из ржавого крана исправно текла вода, правда, только холодная. Чепуха, можно нагреть. Пусть отключен газ, зато есть электричество, а предшественник оставил плитку и пару кастрюль. Что еще человеку надо? Правильно, надежды на будущее. На будущее. Таковые у Егора имелись. Одна

безделок. Быть может, потому-то он и не стал впоследствии маньяком. Летаргический ум отмечал: обижают, не любят, никто не любит. Егор огорчался и только. Ему не приходило в голову мстить. После 8 классов он выучился на слесаря, сразу же был призван в стройбат, кое-как отслужил, вернулся и поступил на завод. Что было дальше, Егор помнил смутно и не желал вспоминать в подробностях. Кажется, он пристрастился к выпивке. Прошло сколько-то лет, все равно сколько. Умерли родители. Рядом с Егором появилась сожительница или жена. Наверное, все-таки жена, коли сумела прибрать квартиру к рукам, когда Егора посадили. За что сажали, забыл. Вроде не убивал никого. Наверное, не нашлось денег на портвейн, попросил у кого-то чересчур настойчиво. Нет, вспомнил. Случилось как раз наоборот. Это был единственный в своем роде звездный час в никчемной жизни прежнего Егора Суковатого. Надо полагать, с завода он уже ушел, потому что работал грузчиком в продмаге на Каланчевской. И однажды, выйдя на работу не в свою смену, занялся уборкой подсобки, сильно удивив заведующую, зато умудрившись вынести вместе с мусором 3 коробки коллекционного коньяка и 5 бутылок Старки в придачу. Не с целью наживы, совсем нет. Егор устроил праздник работягам 2 кварталов. Начав с грузчиков своего и соседних магазинов, он к обеду споил благородным напитком рабочих близлежащей типографии, бригаду асфальтоукладчиков, старичка-слесаря из металлоремонта и неучтенное количество примкнувших граждан. Пропажи бы еще долго не хватились. Тревогу забил местный участковый, узревший бдительным оком, какую жидкость распивают знакомые пролетарии и сильно тому удивившийся. Что обидно, сам Егор коньяка и не попробовал, скромно удовлетворившись Старкой. Что ему коньяк? Народная любовь куда выше. Да еще, чтобы не дразнили дебилом и огрызком. Сначала в присутствии милиции его била заведующая, свирепая тетка, утверждавшая на страх грузчикам, будто в ней 98 килограммов. Враки! Она тянула на 130, нет, ты весь вес вкладывала в удар. Егор летал по подсобке, как пушинка внутри торнадо. Затем ему были предоставлены 6 часов на выплату стоимости уворованного, иначе... Денег у жмотов-собутыльников хотя бы и взаймы категорически не нашлось, равно как и у супруги, так что вышло иначе. Дали 3 года. Выйдя на волю, Егор остался без жены, без квартиры и без работы. Как давно это было? Не вспомнить, да и незачем. К чему ворошить прошлое? Настало время глядеть вперед. В то утро, когда, греясь у горящей покрышки и подыхая от рези в кишках, он вдохнул лилового дыма, началось пробуждение. Почему Егор вдруг решил, что надо жить иначе, он не умел объяснить. Решил и все. А решив, начал действовать. От вшей он избавился самым простым манером. Сбрил начисто растительный покров на теле, тем самым лишив паразитов их угодий, привольных, как шервудский лес. Бриться пришлось с помощью тупой одноразовки, извлеченной из мусорного контейнера и холодной прудовой воды. Зато имелось мыло. Большой кусок настоящего, пусть и наидешевейшего хозяйственного мыла, купленный преобразившимся Егором в первый же день. Редкие брови и ресницы Егор пожалел и оставил, тем более, что они отнюдь не являлись надежным партизанским убежищем для обнаглевших членистоногих. Карательная операция, произведенная пальцами и обломком медной расчески, не замедлила это подтвердить. В приступе гордыни Егор решил было обойтись без всяких там центров реабилитации бездомных и обошелся бы, кабы не документы. Для начала нужна была какая-никакая ксива. Пусть пока не паспорт, пусть мало что значащая бумажка, но официальная и с фамилией. Та справка об освобождении давным-давно истлела неведомо где. Пришлось и бегать, и ждать. Ждал Егор деятельно, улучшил гардероб, завел полезные знакомства с грузчиками и дворниками, прикупил кое-что из необходимых мелочей. На данном этапе, как и прежде, основной доход приносила сдача стеклопосуды. Потом повезло. Взяли на работу, предупредив, правда, что берут лишь на зимний период, и на тот же срок выделили жилье. Егор очень быстро обзавелся старым пружинным матрацем, облезлой тумбочкой и допотопным торшером. На помойке временами появлялись и не такие богатства. Иной раз попадались книги, их Егор жадно тащил к себе. Часами валяясь под торшером, он читал все подряд. От лохматых школьных учебников до современного кубинского детектива. От стихов Агнии Барто до справочника по анодным трансформаторам. От подшивки журнала «Семья и школа»,

0: до книги с волнующим названием «Молодежь и трудовые ресурсы Туниса». Ничего не пропадало, все шло впрок, даже ресурсы Туниса, а изголодавшийся мозг требовал еще, как можно больше. Когда глаза уставали, в дело вступал бывший трехпрограммный, а теперь однопрограммный громкоговоритель, извлеченный из мусорного бака и тщательнейшим образом очищенный от липких объедков. Содержанием передач Егор частенько бывал недоволен. Ведущими сугубо. Для кого это они так глупо выделываются? Для дурачков? Ну вот он, Егор, еще недавно был дурачком, пробы негде ставить. Разве он слушал какие-то передачи? Оно дурачку надо? Потом наступало время работы, и Егор уходил бороться за чистоту веренного ему участка планеты. Он знал, что должен показать себя с наилучшей стороны. Может, возьмут не на сезон, а на совсем. За зиму не накопить средств для рывка на следующую ступень, да и без жилья никак. О теплотрассе в качестве места ночлега теперь мерзко было и подумать. Уважение к себе – это первое. Деньги – второе. Знание – третье. Да, еще и о здоровье не забыть. Зачем суетишься, человече? Чего хочешь достичь? О каких горних высях возмечтал? Стоят ли они того, чтобы карабкаться? И ждут ли тебя там? Прежний Егор не ставил таких вопросов. Егор нынешний ставил и отвечал положительно. Он был лежачим обобшелым камнем, который вдруг сдвинулся с места и покатился. Все быстрее, быстрее! Егор не хотел останавливаться. Каким бы ни было будущее, оно манило. Егор скреб асфальт. Ему казалось, что он расчищает дорогу к сияющим вершинам. Нет, рано вы, люди, списали Егора Суковатого. Егор Суковатов еще себя покажет. «Я теперь за собой, как за малым ребенком, ходить буду!» — хвастался он Ивану, разливая по стаканам безалкогольное, иного теперь не употреблял, пиво.
1: «Зубы вставлю!»
0: Трогая языком гнилые пеньки во рту, он содрогался от омерзения и жаловался.
1: «По части зубов у этих спонсоров инопланетных промашка вышла. Я поначалу как думал, раз требуху вылечили, то и зубы поправят. Нет, не смогли. А может, не захотели? Ну, бог им судья. Сам сделаю. Вот заработаю денег. Мне ж на жизнь разве много надо? Кусок хлеба, чистая простыня, книги, ну и все. Без телевизора обойдусь как-нибудь, а белье могу и сам постирать. А там, глядишь, и учиться пойду. В заочный техникум. У меня ж все на все неполное среднее, ж не дело».
0: Иван неподобо хмыкал, но не возражал. Иван терзал воблу над расстеленной газеткой. Иван слушал нового Егора с той же охотой, с какой прежде зверел при его появлении. Иван что-то мотал на ус.
1: «А помнишь, как ты меня гонял?» —
0: спрашивал Егор, хитренько прищуриваясь.
2: «Так ты ж бутылку у меня хотел скрасть!» — чуть конфузливо оправдывался Иван, припоминая инцидент. «А потом, небось, мне же и принес бы сдавать, что нет?»
1: «А как ты меня обижал, помнишь?»
0: — мстительно вопрошал Егор. Иван неподобо хрюкал и гудел басом.
2: «Ну, побежал. Ты кто был, а? Ты себя со стороны видел? Такого как не обидеть? Надо!»
1: «Допустим. А в рыло совать все равно не следовало. Неинтеллигентно!»
0: Под грузом обвинений в неинтеллигентности, невоспитанности и некуртуазности Иван понуро вешал голову, но Егор был щедр и прошлые вины прощал.
1: «Так ты все еще приемщиком?»
0: — менял он тему. Как будто сам не знал. Сдача посуды и сейчас еще приносила Егору дополнительный доход.
2: «Ого!
1: И не хочешь сменить работу?»
2: «На кой?»
1: «Ну как на кой?»
0: Егор несколько терялся.
1: «Нет, я понимаю, выгодно, но не век же. Цель в жизни должна быть, нет? Вот я, например».
2: «То ты, а то я»,
0: — отрубал Иван. Егор морщил лоб.
1: «Погоди, ты хочешь сказать, что эти, как их, пионары на тебя не подействовали?»
2: «Почему не подействовали? Я теперь не гипертоник, а плоскостопие как был, так и осталось».
1: «И только-то, а мозги?»
2: «При мне».
1: «Ну?»
2: «При мне, говорю. Работают».
1: «Как раньше?»
0: — не верил Егор.
1: Всем ведь досталось поровну.
2: Всем поровну, но каждому свое, изрекал Иван, поднимая вверх толстый палец. Понимаешь?
1: Не очень.
2: Значит, тебе пока и не надо. После поймешь. Доживав воблу, он испарялся, а Егор долго чесал в затылке, пытаясь сообразить, что это Иван мудрит и темнит. Не найдя ответа, съедал кусок хлеба с наидешевейшим зельцем и принимался за самообразование. Вчерашний поиск в мусорном баке принес роскошный улов. Историю древних цивилизаций в изложении для абитуриентов. Кое-что было непонятно до мигрени.
1: Как Исида зачала от мертвеца? Что свербило у Сета, из-за чего он стал нехорошим? С какого бодуна Гор скормил папаше Осирису свое вырванное око?
2: Во-первых, папаша уже давно был покойником, а во-вторых, тот еще деликатес. Кое-что приводило в восторг. В особенности то место в начале книги, где говорилось о неолитической революции. Как раз перед приходом Ивана единственная неубитая программа громкоговорителя поведала Егору гипотезу.
1: Впервые ли помогают земной цивилизации неизвестные покровители?
2: Не является ли неолитическая революция, не говоря уже о самом возникновении человечества, прямым результатом воздействия бионаров в отдаленном прошлом? Не означает ли это, что таинственные покровители решили, человечеству пора подняться еще на одну ступень? Безусловно, оно должно подняться само, снабженное отнюдь не готовыми знаниями, а лишь инструментом для их приобретения.
1: «Вот ведь!» — умилялся Егор.
2: Неолитическая революция представлялась ему в виде штурма дворцовой решетки толпой прогрессивных земледельцев, вооруженных шлифованными топорами и бронзовыми мотыгами. В картинку временами въезжал броневик, плюющийся огнем из двух башенок. Егор гнал его прочь, как явление несвоевременное.
1: «Погодите, пращуры, до техники дело дойдет. С бионарами-то! Где уж древним ретроградам с их кое-как обтесанными рубилами и корявым дубьем противостоять натиску прогресса? Никаких шансов!»
2: Какая революция предстоит на этот раз, Егор не знал. Хватало того, что будущее рисовалось в радужных красках. Иные люди невосприимчивы к повальному оптимизму, Егор был не из их числа. Оскорбляться инопланетные подачки, как некоторые, да подите вы, гордецы, обиделись. Человечество, видите ли, оказалось подопытной букашкой под микроскопом. Да хоть бы и букашкой. Вам что, бионаров не хватило? Умный человек не станет обижаться на добавку ума, а скажет благодетелям спасибо. Вот так-то. Главное, чтобы добавка пошла впрок. Глава третья. Кому до инопланетных подарков не было никакого дела, так это природе. В положенное время участились оттепели, побежали ручьи, зачирикало, чуя весну, птичья мелюзга. Самозабвенно пели коты. Сугробы съежились, обороняясь от солнца черной коркой. Егор ковырял их, разбрасывая по асфальту снег, чтобы поторопился таять и не маячил. Все шло путем.
3: «О, сосед!» — приветствовал его Иван неподоба. «Давно не виделись. Все трудишься?»
1: «А ты?»
3: «У меня день нормированный. Принял, погрузил, закрылся. Теперь домой иду. Может, пузырь на двоих раздавим?»
2: Егор подумал и покачал головой.
3: «Зря», — осудил Иван. «Слушай, теоретик, ты мне вот что скажи. Как сейчас мусорят? Больше или меньше, чем раньше?»
1: «А почему должны меньше?»
3: «Ну как? Интеллект-то повысился. Где раньше бросали, не думая, теперь бросают с умом. А то и вовсе в урну, нет?»
1: «Не знаю», — вздохнул Егор. «Я ведь недавно...»
3: «Не с чем сравнить».
1: «А тебе? Меньше посуд несут или больше?»
3: «Я без работы не останусь, и не думай», — самодовольно ухмыльнулся Иван. «Как несли, так и несут. Меньше-то с чего? С ума, что ли? Так ведь умного человека в России всегда тянет выпить. Не все ж такие, как ты. Во многой мудрости много печали, слыхал?»
1: «Приходилось».
3: «Не осознал, значит. Ну, пока, счастливчик».
2: Провожая его взглядом, Егор недоуменно пожал плечами.
1: «Счастливчик?
2: Это как сказать. Хотя, да, пожалуй.
1: У него есть цель. Пусть скромная. Не всем же кружиться в высоких материях, изобретая термояд или летая к Альфе этого, как его...
2: Егор даже перестал крушить сугроб, тщетно силясь припомнить, как зовется непарнокопытный греческий мужик. «Ты черт с ним гибридом! Не в нем дело, а в том, что у каждого свой собственный масштаб свершений. Кто-то до сих пор ищет свой путь, мается и потому несчастлив, а он, Егор Суковатов, свою тропку нашел. Осталось пройти ее, вот и все. Как просто! Как понятно, просто и доступно!»
3: Сиял день, а слезящаяся снежная крупчатка искрилась так, будто сознательно притворялась алмазной россыпью. На крышах плакали погибающие сосульки, закаленный воробей отважно купался в луже, мальчишки пускали спички по ручью, споря, чья раньше низвергнется в коллектор. Егор зажмурился, подставив лицо солнцу. Он был уверен, оно не обидится, взглянув в рожу бывшего бомжа. Настроение было умилительное, но и ответственное. Начинался новый этап. Когда запахло летом, Егора все-таки уволили, как сезонника, посоветовав приходить снова в октябре. Порушили и дом, выкопав на его месте котлован под будущий небоскреб. Егор направил было стопы к бывшей жене, но получил пинка от ее нового сожителя. Ладно. В тот же день он устроился ночным сторожем на склад стройматериалов, решив таким образом проблему ночлега. Каморка была тесная, но с готовым топчаном, электроплиткой и местом для стопки другой книг. Что еще человеку надо? Раздобыв школьные учебники, он готовился к экзаменам в пищевой техникум. Один знакомый рассказал ему, что предстоящая работа будет заключаться в том, чтобы стоять у резиновой ленты и наблюдать, как мимо едут творожные сырки, а чуть что останавливать линию и вызывать наладчиков. Егор решил, что, подучившись, справится. Воображаемое движение конвейера с сырками волнующе приятно ассоциировалось с неостановимой поступью прогресса. Сладкая мечта быть причастным проснулась и дергала Егора за невидимые миру ниточки.
4: «О, какие люди!» — приветствовал его Иван Неподоба из-за баррикады бутылочных ящиков. «Что-то давно тебя не было видно».
3: «Занят был», — кратко ответил Егор.
4: «А чё посуду не несёшь?»
1: «Говорю же, занят. Собирать некогда».
4: «Ну-ну. Ты ещё скажи, что и не тянет».
1: «Ну и скажу», — озлился Егор. «Что было, то прошло, понятно? Не все такие, как ты».
3: Другой бы на месте Ивана немедленно и агрессивно ощерил пасть. «Какие-то такие». Но Иван был мудрее, чем казался.
4: «Да ты никак всерьёз решил, что всё изменилось».
3: И мясистая ряжка Ивана расплылась в улыбке поперёк шире.
4: «Не, правда?»
1: «А то нет».
4: «Ладно».
3: Иван огляделся и, не обнаружив на ближайших подступах никого, кто шел бы сдавать посуду, спросил в лоб.
1: «Так что, по-твоему, изменилось? Только про термояд и альфу козлодоя не заливай, не надо».
5: «Мои мозги», — угрюмо сказал Егор. «Они думают. Раньше спали, теперь проснулись.
1: Кто-нибудь это оценил?»
5: «Не знаю. А зачем мне надо, чтобы ценил кто-то? Я сам для себя, мне нравится».
4: «Ты еще скажи, что счастлив», — фыркнул Иван.
5: «А что?» — заморгал Егор. «Почему нет?»
4: «Потому что врешь ты все. Тебе надо, чтобы тебя ценили. Всем надо.
5: Не все могут. Выходит, и тебе надо».
4: «А то как же», — подтвердил честный Иван. «Мне надо, и меня ценят. Вот сегодня откажусь принимать винную посуду или приму за полцены. Обматюкают. Про себя понятно, потому что кому охота со мной ссориться. А завтра приму за полную цену. Вот и уважение. Мне хватает, веришь?»
5: «Нет», —
3: с сомнением сказал Егор.
4: «Это еще почему?»
3: Егор морщил чело, формулировал.
5: «Надо вверх», — сказал он наконец. «Выше надо».
4: «Вот я и говорю, уважение тебе хочется. Ну ладно, пусть самоуважение».
3: Оказывается, Иван мог оперировать и такими словами.
5: «Хотеть-то хочется, а может ли? Я на бионары и теклал с прибором, потому что ничего не изменилось. Ты же еще не въехал. Всем ведь ума досталось поровну. Значит, кто был наверху, академики там всякие, тот наверху и останется. А кто был внизу, тот, ну, догадайся с трех раз».
3: Слушать такое было горько и обидно. Забыв, куда шел, Егор, не прощаясь, развернулся и пошлепал назад по мастеровой. Иван хохотал ему вслед.
6: «Абсолютная шкала всем до фени!» — доносилось до Егора сквозь жизнерадостное ржание. «Человеку интересна только шкала относительная. Верхушки Кочки или Эльбруса — все равно верхушка. Одно — всегда дно».
1: «Но ведь это неправда! Неправда!»

0: Александр Громов. Всем поровну. Окончание. Вступительные экзамены Егор провалил. Как он ухитрился это сделать при конкурсе в полчеловека на место, Егор не понял и не брался объяснить. Запомнилась только иронически поднятая бровь экзаменатора. Егор зачем-то поблагодарил и вышел с неудом, глупо улыбаясь, не понимая и не веря. В тот же день он напился, пьяный, слонялся без цели, цепляясь к шарахающимся прохожим со слезливыми признаниями, оскорбил непристойным действием цоколь какого-то памятника, вступил в оживленный диспут с милицией и заночевал в казенном доме. Наутро разламывалась голова, а синяки на теле свидетельствовали о массаже тупым резиновым предметом. Да еще предстояло выплатить штраф. Нечестно! Ни штрафы, ни побои, экзамены. Не всякий ведь сам догадается, что в школе у всех абитуриентов повысился IQ, то и вопросы экзаменаторов станут сложнее. Надо было предупреждать. Его предупредили по месту работы в энергичных словах. Спасибо, что не уволили сразу. Это случилось немного позднее. Егор запил. Сволочные биороботы уменьшили его восприимчивость к спиртному. Если раньше его развозило вдрызг с бутылки Жигулевского, то теперь требовался эликсир покрепче. Деньги начали таять. Один раз Егор вооружился арматурным прутом и пошел убивать гада Ивана, но запутался в улицах и на мастеровую не попал. Ночью он выл и рыдал в тряпье, заменявшее ему подушку. «Ну почему мир устроен так подло? Почему людям интересна только относительная шкала и их личное место в ней? Умный — глупый, талантливый — бездарный, красавец — урод, богатый — нищий, атлет — доходяга, инициативный — инертный. Вот что на самом деле их волнует. И давать всем поровну несправедливо, потому что у самых низших, самых обиженных не будет никакого продвижения. Да, наука пойдет вперед, это точно. Для того, видно, бионары были впрыснуты. Остальное — чепуха. Разве что воры начнут работать тоньше, так ведь баланс не нарушится, потому что опера-доследователи тоже получили свою долю сиреневой взвеси. Ни один человек не ушел обиженным. И ничего не изменилось. Не ведая об экклезиасте, Егор приходил к тому же выводу, что было, то и будет. Он мог бы понять это раньше, если бы не был так увлечен своей кажущейся эволюцией. Разве кто-нибудь, исключая наблюдателя жизни Ивана Неподобу, стал разговаривать с ним охотнее, чем раньше? Разве не внушал он по-прежнему брезгливое неодобрение? Разве хоть одна женщина посмотрела в его сторону с интересом? Зачем живешь? Кому нужен? Для чего все это? Какой смысл? Наплакавшись вдоволь, Егор принимался скрежетать зубными пеньками, потом вставал с топчана, пинал книги и, покинув пост, тащился к круглосуточному магазину. Там было то, в чем он нуждался. От контейнера к контейнеру, от урны к урне. Возле скамеек проверить сугубо и в кустах. Ага, вон на автобусной остановке. Мужик башку задрал, пиво пьет. Успеть бы, пока конкуренты не набежали. Евробутылка, почти рубь. Сентябрь природа выделила не в подарочном варианте. По утрам, в самое добычливое время, в приземном слое висели синие от холода туманы. В ужасе жухла листва. Теоретически приближалось бабье лето с его щедрыми на солнце днями, но пока сверху не то сеялось, не то просто висела в воздухе холодная морось. Она липла к нелепой фигуре, что, шаркая ногами и не замечая луж, брела неведомо куда. Иногда фигура останавливалась, скрючившись и держась за бок. Егор Суковатов обходил свою территорию. Круг замкнулся. Возможно, он не был кругом, а был витком спирали, но это уже не интересовало Егора. Сегодня он выспался в теплом подъезде и уже почти набрал посуды на личный прожиточный минимум. Ничто другое его не интересовало. До холодов было еще далеко, а значит, все шло путем. «Бракованный», — объявил Иван, ощупав горлышки пивных бутылок и отставив одну в сторону. «С выколкой. Второй раз ее приносишь. Принесешь еще раз — получишь в репу. Винные сегодня не берут, тары нет. Итого 11 штук.
1: Винные.
0: Гугниво пробубнил Егор.
2: Чего?
1: Возьми за полцены.
2: Сказал уже, тары нет.
1: Полцены.
0: Ноюще прогнусавил бомж. Он явно нарывался. Издав внутренний рык, Иван обозначил было движение в сторону надоеды, как вдруг что-то хлопнуло у него над головой, как хлопает разбившаяся лампочка. Кудрявое облачко, на сей раз не лиловое, а изумрудно-зеленое, чуть подсвеченное изнутри, вспухая и разрастаясь, быстро обволокло приемщика, сдатчика, штабеля ящиков и, перестав быть видимым, впиталось в городской воздух.
2: «И не надоест им?» – подивился вслух Иван.
0: Затем он сморщил нос, прислушался к внутренним ощущениям и передернулся. Покосился на бомжа. Внутри обоих что-то происходило. Иван чихнул. Егор удержал чих, чтобы тот не отозвался очередным приступом рези в кишках. Иван подозрительно посмотрел на Егора. Тот никак не реагировал. Приобретенный интеллект был тому причиной или приобретенный опыт, какая в сущности разница? Даже для дебила одного урока бывает достаточно, смотря какой урок.
2: «То-то же», — сказал Иван удовлетворенно. «Значит, получи за 11 и гуляй отсюда рысью. Уловил? Не слышу».
1: «Винные за полцены, а?»
0: — упрямо бормотал бомж. Это был рассказ Александра Громова «Всем поровну».
3: «Модель для сборки» снова в эфире и снова с вами. И во второй части нашей программы, до самого конца ее, Роберт Рид «Слишком много Джоэлов». День вроде обещает быть особенным, и я могу точно объяснить вам, почему. Девушка эта стреляет в меня глазами. В обеденный перерыв я осваиваю ресторанчик в переулке за рыночной площадью, и пара приятелей из нашей конторы помогают мне в этом мероприятии. Официантка, вооружившись меню, подходит к нам и говорит, что ее зовут Хизер, что сегодня нас будет обслуживать она, и вот тут-то она стреляет в меня глазами, а потом как будто следует кокетливое подмигивание. Будь день обычным, я бы, вероятно, и внимания не обратил, но едва она удаляется, как мои приятели начинают прыскать и отпускать дружеские шуточки. Девочке, возможно, лет 20. Худющие, длинные, не очень уж из себя, но она молода, абсолютно и ослепительно молода, и я снова становлюсь мальчишкой. К концу обеда я, в общем итоге, профлиртовал 90 секунд, и с ними приходят счастливые настроения, на каком моя дряхлая душа сумеет продержаться все выматывающие часы совещаний. По пути домой у меня достаточно времени вообразить новую жизнь с Хизер. Мы поселимся в большой квартире над ее рестораном, и дома она будет носить только передник да табличку со своим именем, и мы обзаведемся огромным ящиком со всякими секс-игрушками. Так, фантазии, ничего больше. Правду сказать, я не заметил, какие у нее глаза, а фигура, скорее всего, помнится мне куда более интересной, чем на самом деле. Полина висит на телефоне. Судя по бойкому тону, разговаривает она с сестрой. Лео растянулся на диване и делает вид, будто занимается. Потом делает вид, будто смотрит на меня. Но его глаза так толком и не поднимаются, и он тут же снова утыкается в телевизор. Я хочу сказать ему что-нибудь такое отцовское, но тут его мать говорит «пока, Бек!» и появляется в обозримом пространстве, все еще с телефоном в руке, и странная широкая улыбка замораживает меня. Она красавица. И теперь, и когда ей было 20, и всегда. И, конечно, глядя на это тонкое лицо и золотистые волосы, на длинноногую фигуру, которую она поддерживает в оптимальной форме, я испытываю жгучий стыд. Я дерьмой и идиот. Вот что я думаю, когда она говорит мне «кое-кто работает с зеркалом». Полсекунды, чтобы собраться с мыслями. «Зеркало», бормочу я. «Зеркало новой модели», говорит она, а ее улыбка уже не просто улыбка. «Он местный, ты его знаешь».
2: «Я знаю многих».
3: «Догадайся, кто требует она». «Но мне не надо догадываться. Собственно, в нашей вселенной есть только один человек, к которому это может относиться». «И Не стану притворяться, будто понимаю принцип зеркал. А ведь в школьные годы точные науки мне даже нравились. Спотыкаюсь я на дерьмовой квантовой механике. Свет функционирует как частицы, а электроны находятся одновременно повсюду. На этом принципе втолковывают мне и работают зеркала. Кто-то установил, что наша Вселенная всего лишь одна из бесконечного числа наложенных друг на друга Вселенных, и каждый электрон делит свое существование между триллионами разных мест, и если у вас хватит ума и энергии вдобавок к миллиардам долларов, вы можете сконструировать машину, которая проникает из вашего крохотного царства в необъятное число других. Машину назвали зеркалом из-за того, что она плоская и обеспечивает стопроцентное отражение, и еще из-за того, как эта дрянь действует. Человек встает перед зеркалом. Он видит свое отражение, а зеркало видит в нем неповторимое расположение его молекул. Это очень важно, даже критически важно. Для навигации по нескончаемым скрытым просторам гипервселенной необходима конкретная цель. Цель эта должна быть объемной, сложной и до предела маловероятной. Пылинка не отвечает ни одному из этих определений. Известняковая плита ничем не лучше. Даже какая-нибудь знаменитая скульптура, какая-нибудь прекрасная обнаженная фигура, изваянная из самого драгоценного, самого редкого мрамора, не обладает достаточной сложностью. Но человеческое тело — это чудо маловероятностей, помноженных на маловероятности. 60 триллионов клеток, и каждая нашпигована одной и той же ДНК. Вот это-то и видит зеркало. Затем оно шарит по гипервселенной, выискивая идентичные системы. И если кто-то в тот момент стоит перед зеркалом двойником, возникает связь. Стоящий видит образ, очень похожий на его собственный. Но только одет этот образ по-другому, а возможно, есть мелкие отличия и в лице. Один шрам на двоих, не тот пробор. Маленькие особенности, возникающие из мелких различий в двух жизнях, которые в остальном практически идентичны. Вот тут-то и зарыта собака. Зеркало не просто зеркало. Если можно послать свет из одной вселенной в другую, тоже можно сделать и с плотью, и с кровью. Необходим только сильнейший импульс энергии плюс несколько более сложная аппаратура. Зеркало действует и как проход, ну, условно пользуешься дверью. Делаешь большой шаг вперед, мгновение по коже бегут ледяные мурашки, и ты уже стоишь в комнате, очень похожей на твою. То есть, кроме мельчайших различий.

Я в постели. Полина обещает скоро присоединиться ко мне. Но гимнастика для нее святое, и, правду сказать, обычно я ничего против не имею. 40 лет, а она все еще прижимает обе ладони к полу, длинные ноги почти не согнуты, и над всем возвышаются ее упругие, крепкие и практически голые ягодицы. Однако сегодня я смотрю не на мою жену, а на экран телевизора. В местных новостях все еще пережевывается потрясающая сенсация: Джоэл Монтгомери то, Джоэл Монтгомери это... А на случай, если кто-то подзабыл, репортеры продолжают перечислять его активы. Свою первую акцию Джоэл купил еще подростком. Первую компанию приобрел еще до 21 года, а неоспоримым миллиардером стал еще до 30 лет. Первая акция, выпущенная Монтгомери, вступила в жизнь за 2 доллара. Теперь та же акция стоит столько же, сколько новый Lexus. Если бы я в самом начале купил 10 акций, если бы последующие 2 десятка лет, словом, мы с Полиной могли бы купить практически любую островную страну по своему выбору, а затем предаться деспотической роскоши. Соль в том, что это могло бы случиться. И очень просто. Я в школьной столовой ел что-то таинственное. Джоэл сел напротив меня без всякого приглашения. Он выдал мне свою особую улыбочку, потом спросил: «Ну как, Росс, одолжишь мне небольшой капитал и дашь мне распорядиться им, по-моему?» Я мог бы ответить «нет» по сотне веских причин. Но чтобы отказать ему, мне требовалось не больше одной. И я сказал напрямик: «Ты мне не слишком нравишься, и мы оба знаем причину. Так отчего бы тебе с этой минуты больше ко мне не лезть?» 20 с лишним лет прошло, а я все еще помню свои слова. В миллионный раз не могу не спросить себя: «А что если бы...» И вздрагиваю, и мотаю головой, и, спасая свою душу, изучаю ягодицы жены. «Единственное действующее зеркало в частном владении», — объясняет ведущий. «Мистер Монтгомери использует его, чтобы собирать в нашем прекрасном городе свои альтернативные «я». Это будет месяц замечательных событий, и он завершится фестивалем в честь его и их дня рождения». «Прыщ! Самодовольный!» — взрываюсь я. «Самовлюбленная сволочь!» Полина пристраивается рядом со мной, отбирает пульт и выключает телевизор. И находит нужным сказать мне: «А это тебя очень злит». Как будто я сам не знаю, что чувствую. «Он сделал для нашего города колоссально много», — напоминает она. Я не говорю того, что думаю, и даю тишине воцаряться в спальне. Потом в полголоса ставлю Полину в известность. Я больше не хочу разговаривать о Джоэле Монтгомери. Она встает и проверяет, заперта ли дверь, что теперь случается не так уж часто, а, возвратившись к кровати, пристально смотрит на меня. Ну, естественно, в конторе только и разговоров, что о фестивале и зеркалах. Наш самоназначенный всезнайка утверждает, что Джоэл уже забронировал все свободные номера в лучших отелях. Вот как он называет нашего соседа-миллиардера Джоэл, как, впрочем, и все. Это ведь город на Среднем Западе с 250 000 жителей. Если вы местный из обеспеченной семьи, то почти наверняка с ним знакомы. Учились в одной школе, либо он в то или другое время ухаживал за вашей родной сестрой, двоюродной, а то и за вашей матерью. А может, вы были приглашены на благотворительный концерт, где под дружные аплодисменты ему преподнесли мемориальную дощечку орехового дерева. Джоэл пожал минимум 1/4 правых рук в городе и знал по имени множество людей. Бесспорно, у него есть подход. Такой любезный, светский и неотразимо обаятельный. Легко создает впечатление, что вы его новый дорогой друг, пусть даже он только что прочитал ваше имя по бумажке. Не такая уж веская причина, чтобы человек вам нравился, но... Если отбросить его деньги, влияние и местные корни, то можно увидеть главную причину, почему люди прямо-таки обожают нашего маленького Джоэла. Черт, даже я научился принимать и уважать моего былого одноклассника. И хотя называл его самовлюбленным прыщом, но фестиваль расшевелил мое любопытство, даже заинтересовал. Почти заинтриговал. В обеденный перерыв я вместо ресторана ускользаю в клуб здоровья. Вместо же

всегда договариваться. Кому, когда, с кем ебаться, чтоб не обламываться.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

планета хвост наступали, говорили, в лапах был маленький алый флаг. Говорили, свергали глаза мои на баррикадах. Говорили, увидали бы меня еще раз, хотя бы вдали дела мои были плохи. Хвалили, ругали, не помню, называли пройдохой, но...

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три, четыре.

продолжаете. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь.

вы захотели стать трезвенником. Вы очень захотели стать трезвенником. Трезвость – норма вашей жизни. Все хорошее на земле сотворили люди трезвые. Только в трезвом состоянии можно хорошо работать, любить, радоваться жизни.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

steps forward, one step back.

Good morning, honey, what's new?

Все было закрыто, кроме одной единственной закусочной. Профсоюз работников аэропорта бастовал. Меню на стене было закрыто листом оберточной бумаги, на которой кто-то от руки написал: «Хот-доги $4, кока $2, кофе нет». За стойкой суетились два усталых работника. Женщина лет 50 с пучками седых волос, выбивающихся из-под бумажного колпака, и испанец лет 20 с небольшим фартуке, измазанным горчицей и кетчупом. Когда Мейерс находился все еще далеко от прилавка, молодой испанец внезапно швырнул свои щипцы для хот-дога, вздернул колпак с головы и смял его в кулаке. «Хватит с меня с этого... Хватит с меня этого дерьма!» — заорал он. «Я ухожу! Но мас!» Продолжая кричать по-испански, он выбежал из двери... за стойкой. Женщина выкрикнула его имя, оказалось, что его зовут Эдуардо, но парень не обратил на нее внимания. Он сорвал красную пломбу с двери пожарной лестницы и ринулся вниз по ступеням под завывание разбуженной сирен. Сквозь стеклянную стену Мейерсу было плохо видно. Испанец был низенький и коренастый, но бегал отлично. Он выскочил из здания и исчез в темноте. Откуда-то высыпались охранники с ружьями наперевес. Вспышка света пронзила ночную темень. Выстрел? Шум работающих самолетных двигателей не позволял ответить с уверенностью. Мейерс содрогнулся и повернулся к стойке. Перед ним в очереди оставалось еще человек 10, когда объявили рейс на Атланту. Когда сделали второе объявление, оставалось только трое. Не успела седая буфетчица, все еще расстроенная бегством Эдуарда, сунуть ему в руку хот-дог и разлить треть его коки на прилавок, как до ушей от летающих донесся третий призыв зарегистрироваться и пройти на посадку. Мейерс торопливо подошел к стойке со специями. Ни лука, ни огурцов не было. Он выдавил немного горчицы из пластиковой упаковки, при этом половина попала на его светлое пальто. Ругаясь и пытаясь оттереть горчицу, Мейерс откусил от хот-дога. С одной стороны он был тепловатый, с другой — ледяной. Глотая коку и увязая зубами в холодном фарше и черствой булке, Мейерс заспешил на посадку. Перебрался по гармошке на борт 727-го. Большинство пассажиров уже заняли места, кроме нескольких упрямцев, сражавшихся с багажными полками над головой. Он скользнул на свое место 28-Б. На 28-С сидела женщина не меньше 300 фунтов весом, причем большая часть этих фунтов располагалась на бедрах. Мужчина на сиденье 28-А весил, наверное, все 350. Лицо у него лоснилось от пота. Мейерс огляделся с тоскливой надеждой, но он уже знал, что его место было последним, самым последним на этот рейс. Женщина недовольно поглядела на стоявшего Мейерса. Он засунул ручную кладь под сиденье и откинул крышку верхней полки. Туда можно было засунуть разве что бумажник. Соседнее отделение было также забито до отказа.